глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Это Рокс, детка.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернется.

0: У тебя, пожалуйста, свети об одном. Прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жердь через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министерство обороны в настоящее время не видит признаков возможных атак на объекты критической инфраструктуры. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Оборонное ведомство в настоящее время не видит признаков возможных атак на конкретные объекты критической инфраструктуры в Латвии, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Комментируя заявление литовской разведки о том, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру стран Балтии с использованием украинских дронов, Мелнис сказал, что за критической инфраструктурой ведется наблюдение и разработан комплекс мер в сотрудничестве с ответственными за инфраструктуру учреждениями. Прямых признаков угрозы какому-либо конкретному объекту, Рижскому аэропорту или железной дороге, чтобы отдавать сегодня приказ вмешиваться вооруженным силам, у нас нет. В сотрудничестве с другими службами мы обсуждаем все виды угроз и, основываясь на их оценке, реагируем. В настоящее время самый большой вызов – это государственная граница, подчеркнул министр. Минобороны ранее неоднократно заявляло, что агрессии и провокации со стороны России могут произойти в любое время, и Латвия к этому готовится, напомнил Мелнис. Что касается заявления литовских служб, думаю, наши службы также будут более интенсивно проводить анализ и представят министрам обороны, внутренних дел и президенту свое видение ситуации, сказал глава Минобороны. Мелнис указал, что для обеспечения безопасности аэропорта и других объектов критической инфраструктуры разработаны не только различные планы, но и проводятся учения. А в случае необходимости охранять критическую инфраструктуру в усиленном режиме будут национальные вооруженные силы.
2: Про полицию.
1: В конце июля полиция изъяла в Даугавпилсе почти килограмм амфетамина, сообщили в государственной полиции. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями, бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции 30 июля при проверке оперативной информации в рамках ранее начатого уголовного процесса провели процессуальные действия в связи с незаконным оборотом наркотических веществ и задержали в Даугавпилсе мужчину 1987 года. Рождения. Во время обыска у задержанного было изъято 976 граммов амфетамина, а также сигарета с веществом неизвестного происхождения, похожим на марихуану, 3 патрона и газовый пистолет. Продолжая следственные действия, полицейские во время досмотра у другого мужчины обнаружили и изъяли 5 граммов амфетамина. В отношении обоих мужчин полиция начала уголовный процесс за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических и психотропных веществ с целью сбыта и незаконный сбыт в группе по предварительному сговору.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Ну вот это то, что вот сейчас лица будет, это называется «Шизгара», а то, что на календаре, называется «Пятница».
5: Ну а то, что в душе, это уже от вас зависит, с какой ноги встали и насколько громко включили.
4: А на часы можно сейчас даже не коситься, потому что, если что, подскажем, 7 часов и 4 минуты.
5: Доброе утро.

0: Времена пошли, я так скажу, знаешь, встал с утра, чувствуешь себя бодрым, смотришь на календарь, понимаешь, что пятница, и этого достаточно, чтобы почувствовать себя героем.
1: Так, герой направо, становись, вот, все, последний, больше не занимать. Это вот если последним сегодняшним, кто стартовать будет как рабочий человек сегодня, ну, трудящийся, скажем так. Привет, давайте еще раз напомним, вы слушаете Шизгару, это Радио Рокс из Риги, меня зовут Стас Лоренцев.
0: Меня Алексей Титов, на календаре у нас 07-08.
1: У нас это...
0: 7-8.
1: Где-то так, ну, где-то между, примерно сегодня. Сегодня приблизительно пятница, сегодня, скажем так, примерно 7 августа, и сегодня что-то похожее на что? На рабочий день.
0: Ну, примерно 219 с начала года.
1: Где-то так.
0: Может быть, 20-й, если один день работали за два.
1: Дальше конкретные цифры пойдут конкретно до осени, еще 25 дней, потом славные такие подсчеты. 71 день стартуют осенние каникулы, ну и переход на зимнее время, это у нас уже даже не 80, как вчера, всего лишь 79 дней до этого момента остается. Если что, это будет происходить у каждого человека, у которого есть часы, с 24 на 25. Если часов нет, мы периодически будем точное время называть, так что не пропадете как-нибудь. Ну, значит, и Новый год через 146 дней.
0: Что касается температурных рекордов, у нас самая низкая температура была в 22-м году 11,5. Судя по всему, август вообще выдается в наших краях более-менее теплым.
1: А что так-то?
0: Максимальная температура 31,8, это было в 2010-м, а в 2023-м тоже была жара 29,2. И знаешь, вот посмотрел я эти хит-парады самых жарких лет, и оказалось, что большинство из них, ну, из топ-6, 3 в 70-х. 70-е были жаркими в Риге.
1: Единственное, знаешь, в то время топлес нельзя было себе позволить, даже вот в местах укромных, там укоризненный взгляд, поэтому топ такой был. Топ, но не топлес. Теперь то, что можно было тогда посмотреть уже в любое, там, не знаю, столетие, посмотреть на Луну, тут же сразу люди, вы интересуетесь, да, если что, мы вам сейчас про лунный календарь все расскажем.
0: 24-й лунный день сегодня, ни худ, ни добр, болезни не опасны, сновидения недействительны. Знаете, интересно, что дети, которые родились в этот день, они будут добрыми людьми и любителями пиршеств.
1: Как хорошо, что дети, которые в этот день появились, не узнают то, что мне снилось в этот день. И хорошо, что ты сказал, что забудьте этот сон сегодня, фу, чушь, колью.
0: Сейчас микрофоны выключим, да, расскажешь. Да, да. Любопытно, страшно. Значит, лучше сегодня без вреда и без ущерба продолжать уже начатое. И день поэтому связан со строительством. Если начали, придется строить дальше. Строить дома можно закладывать фундамента, а еще считается, что на человека может снизойти откровение. Сегодня поэтому, как в том анекдоте про счастье, дверь для него должна быть всегда открыта. Будьте готовы к этому откровению.
1: Ну, народ так подумал, во всяком случае сказал, всегда готовы к откровениям, к всему тому, что мы приготовили для вас в ближайшие 3 часа. Поэтому давайте, как каждый по своему плану, но помня о том, что нас становится все больше и больше, периодически будем напоминать, что из себя представляет сегодняшний день. И, как и уже говорили, если что, и точное время напомню. Сейчас уже 7:10.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Как-то, знаешь, сразу вспоминается вчерашний день, поводы. А, привет, доброе утро. Если вы включили только что радиоприемник, это Шизгара. Мы вчера с Алексеем как раз отмечали, а то сразу на себя. Хотя все мы в душе. Вчера всемирный был день подкаблучника. Мы там градации там проводили. И вот
1: почему каждый... тебе это в связи с чайфом?
0: Чайфом это, а по-другому не прожить, понимаешь. Ну, не буду таким, кормить не будут. Поэтому сегодня, знаете...
1: Вообще, я тебе скажу, это удивительный этот джокер-аргумент такой вот, припев из этой песни. Спой под что угодно, там, пошел сегодня без носков или в чем-то не том. В этом месте по-другому не прожить. А че ты руки не помыл? Слушай, в этом месте по-другому не прожить.
0: Сразу объяснил все причины. А сегодня как бы резкая альтернатива всем трем этим стадиям подкаблучности. Сегодня праздник холостяка.
1: Да, и потому вот... что в этом месте по-другому не прожить. Праздник пришел из Китая.
0: А представляете, сколько в Китае населения, какое количество этих самых холостяков. Поэтому количество подкаблучников всемирное, если не считать Китай. Допустим, вот китайских не считаем подкаблучников, считаем только всех тех, кто во всем мире живет. Так представляешь, а если китайские холостяки их всех перевесят? Ну, ты есть... А, нет, там индусы
1: там
0: еще.
1: Там индусы еще есть, я тоже вот подумал. А у них традиции должны как-то отличаться. У китайцев дело в том, что было ограничение демографии в свое время, поэтому, может быть, там сначала было больше холостяков, потому что им запрещали бракосочетаться. Ну, или они не понимали, зачем это делать, если семью не завести. А потом появились подкаблучники, уже пошли. Ну, в общем, сегодня день холостяка. Почему из Китая? Потому что страна является лидером по перенаселению и вынуждена была решать проблемы такого вот демографического характера. И цель праздника – показать, что быть холостяком не обязательно плохо или одиноко. Ну, помните, вот Басилашвили из осеннего марафона, вот тот момент, когда он всем все сказал, и так начинается нормальная жизнь. И рука уже потянулась за коньячком, и тут звонок про...
0: Алло, ты, а что ты делаешь?
1: Кафедра
0: 8. Да-да-да, кафедра, да. Слушайте, ну, поговорили-поговорили-то мы, а профессиональных ораторов мы сегодня все должны поздравить. Это все те, кто... Знаете, сейчас тут даже не политическая составляющая, потому что каждый, ну, там, политик, он пытается быть достойным таких, там, людей, как Аристотель, Демосфен, Софокл, Цицерон. Понятное дело, получается не у всех далеко. Иногда это очень комично, там, попробуй переговори, там, знаешь, там, щеки дуй, не более того. А вообще, там, ну, кого мы из политиков можем назвать как эталон красноречия?
1: Мы, конечно, можем назвать Фиделя Кастро, потому что если эталон, должны быть какие-то абсолютные критерии. И если абсолютным критерием является не то, что там понравилось, не понравилось, а просто длина речи, то вот этот рекорд речи на протяжении 7 часов 10 минут уже о многом говорит.
0: И главное...
1: И улыбнуться можно.
0: Да, ты
1: и поспать.
0: Подожди, улыбнуться можно, знаешь почему? В сортир люди хотели бы выйти, а нельзя, лидер выступает. Вот они сидят такие в зале, а это там «Эль Пебло, Улидо, Хамас Эль Абенсиду». Подождите, мы еще там про барбудосов сейчас с вами будем говорить.
1: Вот и... к твоему удивлению, про летчиков, которые летят на протяжении там скольки-то часов, и непонятно, как они это делают.
0: Да,
1: вот,
0: древности.
1: Фидель, понимаешь, бог с ними, со слушателями Фиделя Кастро, которые сидели и слушали его 7 часов 10 минут. А он-то сам что, Каин Манфред? Он, по идее, тоже должен был куда-то хотеть.
0: Понимаешь, а там у него этот речевой аппарат работает, сам потеет. И все это выходит вот через поры там другие. И ему-то хорошо.
1: Как у бекуна.
0: Да, наверное, да. Вот и получилось.
1: Если слушатели точно так же охлаждались, то, может быть, у них тоже было не до этого.
0: Слушайте, ну, вообще-то у древних людей, у эллинов там в риторике, считалось, что у риторики основана какая-то нравственность, мудрость и артистизм. Ну да, артистизм, ладно, нравственность, да, вот мудрость-то в чем там, 7 часов народ держать-то?
1: Это значит, ты не должен говорить, ну, откровенную лабуду. То есть нравственность, это ты должен прилично себя вести, там никого не оскорблять, не расчехлять, не задирать, соответственно, да. А артистизм, нормальные жесты, там правильные интонации. А вот что касается истины, то это как раз критерий, который позволяет не уйти вообще в космос.
0: В общем, такой жесткий стендап тут тогда не пройдет на 7 часов. Тут
1: там истины маловато, как-то... может быть, там выдумка.
0: Наверное, да.
1: И к политикам тоже не подходит, потому что вот, я не знаю, то, что там Фидель Кастро говорил в течение 7 часов 10 минут, у него, наверное, была скорее не истина, а что будет, как если мы вот это, то есть предположение, я допускаю, а если ты говоришь действительно, основываясь на истине...
0: А знаешь, я сейчас подумал, знаешь, почему он с бородой ходил?
1: Ну?
0: А когда? Когда бриться-то? 7 часов поговорил, потом быстренько переезд, и там еще 5 часов. Поэтому вы все время в работе. Главное, чувствуешь свою нужность человечеству. Вот и мы чувствуем себя нужными вам каждое утро здесь с 7 до 10.
2: Жизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Радио Рокс. Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джокин Миллер. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: октября. Там и Мумитроль, и 20, ровно через 3 недели, 28 августа у нас Би-2 со своим квартирником в Юрмале, а потом уже Сплин во всеоружии.
1: А вот и теперь и оцените, насколько правильно, что вы запланировали отпуск на вторую половину августа. Ну, если такое, конечно, случилось.
0: Так, давайте расскажем о том, кто не на вторую вообще половину августа, кто что-то, может, и не планировал на 7 августа любого года, но так получилось. Хотя нет, многое шло именно по плану.
1: 7 августа 1316 года римский папой был избран Иоанн 22-й, в миру Жак Дюэс. Вообще, интересно это почему? Потому что он был сын сапожника, хитрый, пронырливый сын этого сапожника, оказался при дворе, стал учеником наставника королевских детей, постиг мудрости, какие там только-только можно было постичь, и столь быстро стал королевским... Смотрите, еще вчера был сыном сапожника, а сегодня уже королевский канцлер, потом кардинал и, наконец, стал папой. А потом устроил дикое гонение на ученых, лучше, в общем, делал сапоги, потому что такая быстрая карьера оказалась только ему, конечно, в радости, а остальным нет.
0: Помнишь, в детстве пластинка была, там Джигарханян пел: «Сочинял сапожник песню целый день, их сегодня вспоминает все, кому не лень». И там и припев был: «Только не надо перебивать, только...» Чё ты это запел? Теперь у нас подразделы пойдут. Первый будет «Разные стройки этого дня». Иван Грозный велел в спешном порядке строить в Москве дворцы. Ну и себе, и родственникам, и детям, и брату. И в этот день, в 1560 году...
1: Прошло без малого 400 лет, и принц Уэльский, вице-президент США, открыли мост мира между Форт-Эри и Буффало, то есть между Канадой и Америкой, а за Канаду тогда отвечала британская корона.
0: Ну и в 2002 году, в этот день, в Северной Корее состоялась церемония заливки бетона. Бетон — наше все. Фундамент будущей атомной электростанции — это тоже их все, которая строилась в рамках международного проекта.
1: Да, у них такие тоже бывают. Ну, значит, на Ниагаре
0: спущено. Так давай сразу скажем, воду... следующий у нас раздел пошел. Человек и вода.
1: Да.
0: И водный мир.
1: Человек и вода в конце августа. В 1679-м на Ниагаре спущено на воду первое судно, которое начало плавание по Великим озерам. Обратите внимание на дату. 1679-й. То есть совсем недавно еще заселили, начали думать как. И в конце концов это вот только пироги.
0: Пироги и пироги.
1: Пироги с индейцами, значит, ходили по Великим озерам. И в конце концов дотащили или построили они это судно и спустили на воду на Великих озерах.
0: Ты сейчас специально ударил. Сделал пироги. Я подумал, что когда в Польше тебе дают вареники, то есть русские пироги. А они же действительно на пироги чем-то похожи, пироги-то вот. Почему ты сказал в конце августа? У нас сейчас начало вроде как еще идет. Давай скажем все-таки это начало. Они закончили там.
1: Я даже не обратил внимания.
0: Вот это всех отправил вперед.
1: Наверное, спешил.
0: Ты вперед смотришь, ты этот кормчий. Нет, кормчий не смотрит вперед. Хотя кормчий руководит теми, кто смотрит. Следующее про воду. Путешествие первая кругосветка, который командовал Иван Федорович Крузенштерн, ну и там Лисянский. Ну, они составили атлас южных морей, открыли огромное количество нужных человеческих островов и, скажем так, других неких полезных географических объектов.
1: А в 1947 году корабль, ну, и раз мы говорим про воду и путешествия уж, корабль Тура Хиордала «Контики» потерпел крушение на Тихоокеанских рифах вблизи Туамоту. Ну, и как бы так вот завершилось это 101-дневное плавание на плоту, доказав возможность древней миграции через Тихий океан. То есть то, что они потерпели крушение, в принципе, никак не отрицало то, что можно было через Тихий океан ходить на вот подобных судах, типа «Контики». Ну, потому что отправились они из Перу и, в общем, преодолели 8 тысяч километров, пристали там к одному из полинезийских островов, и только потом уже потерпели крушение.
0: В общем, они контикнутые были вот на весь свой плот. Дальше про бесстрашных людей вообще. Астронавты Аполлона 15-го, это четвертая высадка землян на Луну были. Они возвратились на Землю тоже в этот день.
1: Да, ну а что еще? Я не знаю, насколько он был бесстрашным, но в 1988 году австралийский магнат Руперт Мёрдок купил самый массовый американский журнал TV Guide. Добавил к своим активам. Бесстрашный поступок?
0: Я
1: да считаю... нет, ну, не боялся разориться, в конце концов.
0: Ну и давайте закончим отношением человека и машину. Именно в этот день провели первый компьютерный шахматный турнир. Ну, куда бы все равно машины... понятное дело, тут уже смотрели, как действует агрегат. А с другой стороны, не было бы человека, не было бы и шахмат, и не было вот самих этих машин, которые сумели бы сыграть сами за себя.
1: Ну вот, такими, значит, событиями у нас этот день отличается.

0: от всех остальных, можете выбрать то, которое вам позволит предполагать, какой же эта пятница сложится для вас. Да? 7 часов и 32 минуты.
1: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.
3: Мы следуем, ты как.

0: Life Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.tickethow.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсана». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Радио @daudzveidība.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
1: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Постоянные слушатели Шизгары прекрасно понимают, что в этот момент могла быть какая-то и ваша реклама. Если это «Мир улыбнется», значит, это какая-то стоматология или косметология. Если там, не знаю, светлый час, то это какие-нибудь лампочки или осветительные приборы. Поэтому мы поддерживаем ваше настроение, ну и ваших возможностей. Всегда можно подумать, как стать партнером нашего утреннего шоу.
1: Ну, а в остальных случаях мы подозреваем, что этот светлый день, может быть, уже наступил, и вы тоже, наверное, надеетесь, что этот день именно сегодня. Очень может быть. Так думал каждый изобретатель, каждый человек, который отправлялся в патентное бюро, чтобы запатентовать что-нибудь, что сделает нашу жизнь, ну, по крайней мере, в будущем, а может быть, в очень ближайшем, лучше, веселее и интереснее.
0: И многие из тех, кто это сделал, потом поспособствовали того, что у вас появился автомобиль, например, в этом автомобиле появился радиоприемник, настроен сейчас на частоту 88,6. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов.
0: Поехали в патентное бюро.
1: Да. А что касается изобретения, то у нас сегодня история Виктора Гесса, который в 1912 году построил водородный воздушный шар, поднялся на высоту более 3 миль, то есть где-то 5300 в метрах, если, и с помощью электроскопа начал измерять уровень ионизации.
0: Какой молодец!
1: Что он открыл? Он открыл, что примерно в 3 раза больше у него было заряженных частиц на той высоте, чем на уровне моря.
0: То есть не у самого дяди Вити было этих частиц больше, а вот в этой атмосфере, в которую вот он измерял, вот там как раз этого было больше.
1: То есть история заключалась в том, чтобы понять, откуда они берутся, эти заряженные частицы. Они откуда летят? Они летят из недр наверх или наоборот, сверху вниз? То есть если они летят из космоса, то наверху их будет больше, если из недр, то наоборот. Ну и, в общем, он опроверг старую теорию о том, что основным источником вот этого излучения, космических лучей, являются горные породы Земли. Более того, так как он это делал во время солнечного затмения, он не выявил никакого снижения интенсивности космических лучей во время затмения, что значит, что источником не является Солнце, ну и подтвердил идею о том, что солнечные лучи приходят из космоса, из вот глубин галактики, все эти элементарные частицы, протоны, фотоны и так далее.
0: Поэтому, когда говорят слово «элементарно», это не элементарно Ватсон, а элементарно Гесс. Он как раз это дело определил, и его работа удостоена Нобелевской премии 1936 года. А то еще возвращаясь к вот этому, когда вот Виктор, Витя, решил определить, что у него там где, знаешь, как с алкометром полетел, там определяет, каких частиц вот в нем больше. Нет, он занимался приличным делом, и вот когда остановите, Вите надо выйти.
1: Это не при него, абсолютно. Потому что он был на воздушном шаре. Вы спросите, конечно, и что нам до этих космических лучей? Мы вам кратко ответим все. Потому что на основе наших знаний о том, как устроен мир и Вселенная, лежит любое открытие, которое вы держите в руках, поглаживаете по рулю, ну или мечтаете приобрести в ближайшее время.
0: Вот смотрите, у нас пролетят несколько там недель, ну, если конкретно 25 дней, и начнется новый учебный год, и ваши чада подрастающие там будут иногда вашими попутчиками в пути, потому что вы их будете транспортировать к месту учебы. Включите Шизгару. Пускай иногда вот послушают и про солнечные лучи, и про многие другие там вроде как там скучные, псевдонаучные, как им кажется, вещи, а которые не псевдонаучные, а вполне себе научные и интересные. Вот, и воздастся, и у нас слушателей больше становится. Больше слушателей.
1: О чем заботимся? О будущем заботимся. А если дети будут тянуться к чему-то светлому, прекрасному и интересному, то будущее наше, можно сказать, обеспечено само по себе.
0: Ну, а самое светлое и прекрасное – это сегодня день маяка международный, который мы сегодня будем периодически вспоминать.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале

0: хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Так, ну что, значит, время про кулинарию поговорить.
1: Знаешь, вот с таким вот отношением, вот так вот на расслабоне, да, сидишь так, это уже пятница вечер, а знаешь, почему он такой сидит? Международный день пива отмечает человек. Вот и если вас этот напиток, как бы, по вашему мнению, делает лучше, ну что же, отмечайте его сегодня.
0: У него песня называется «Blue Cafe», поэтому он вот такой вот сидит, и там и пиво, и... А что еще, кроме пива сегодня?
1: Ну,
0: а одним пивом сыт не будешь, что называется.
1: На сегодня этот кафе должно не в blue цвет окрашиваться, а white and red.
0: Это почему это?
1: А потому что сегодня очень вкусный сладкий повод сегодняшнего дня, международный во всех отношениях. День малины со сливками. А, я так клубники со сливками с детства как
0: Подожди,
1: бы...
0: Подожди, клубника у нас когда созревает?

0: Теперь всегда.
1: Нет, ну как бы, но вот на ваших дачных там садовых участках.
0: Ну да, да, да, да.
1: В июне, в лучшем случае.
0: Когда вы, Леха?
1: Малина позже. Ну, а если это поздняя малина, то она, может, до августа дотянула.
0: Видишь, когда? Ты когда малину в детстве воровал? Конечно, в августе. А еще день сегодня мака, который в кулинарии используется. Поэтому булочка с маком тоже зайдет. Привет, секрет.
1: И приятного аппетита.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Влияние снижения акцизного налога на цены дизельного топлива было неполным. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Снижение акцизного налога на дизельное топливо в период с начала апреля до конца июня этого года обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения налога на цены не был полным, поскольку в ценах на дистопливо без скидок отразилось примерно 58-64% от сниженного налога, заявили в Совете по конкуренции. Совет, реагируя на наблюдавшийся во втором квартале 2026 года резкий рост цен на топливо и влияние ситуации на Ближнем Востоке на топливо, рынок, а также на полученные от жителей сигналы об изменениях цен, провел углубленный анализ рынка топлива и автогаза. Проанализировав динамику цен на топливо, закупочные цены, влияние временного снижения акцизного налога и ситуацию на рынке автогаза, Совет по конкуренции представил выводы о развитии рынка в первом полугодии 2026 года. Проведенный Советом анализ показывает, что рост цен на бензин 95-й марки и дизельное топливо в основном был обусловлен резким ростом закупочных цен на международных рынках. Информация не свидетельствует о том, что рост цен был вызван существенным увеличением наценки розничных торговцев. Совет подчеркивает, что розничная наценка не отражает в полной мере прибыль торговца. Она также покрывает расходы, связанные с розничной торговлей топливом, включая расходы на логистику, транспортировку, хранение топлива, содержание автозаправочных станций, зарплаты работников, другие административные и хозяйственные расходы. Совет также провел оценку, как введенное 1 апреля 2026 года снижение акцизного налога на дистопливо отразилось на ценах без скидок. Совет пришел к выводу, что в течение всего периода действия сниженного акцизного налога цены на дистопливо без скидок были в среднем на 4,95 цента за литр ниже, чем они были бы, если бы снижение акцизного налога не было введено. Это соответствует переносу примерно 58% снижения акцизного налога на цены для конечных потребителей. Совет по конкуренции отмечает, что степень переноса снижения акцизного налога была неравномерной. Наиболее выраженное снижение цен наблюдалось в первую неделю после снижения ставки акциза. Последующий период эффект уменьшился и с 6 апреля 2026 года стабилизировался на уровне примерно 4,52 цента за литр или 53% от предполагаемого снижения налога. Таким образом, первоначальная реакция цен была сильнее, чем устойчивый эффект в последующей неделе, указал Совет. В целом, проведенный Советом анализ показывает, что снижение акцизного налога с начала апреля до конца июня обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения на цены не был полным, так как в ценах отразилось примерно 58-64% от снижения налога. Совет также отмечает, что в январе-июле 2026 года динамика цен на топливо в Латвии в целом была схожа с остальными странами Балтии и средним уровнем по Европейскому Союзу. Во всех странах в марте наблюдался резкий рост цен, за которым последовала стабилизация и постепенное снижение в июне, а далее рост в конце июля. Совет продолжит надзор за рынком топлива и автогаза до конца 2026 года. Окончательный отчет о надзоре за рынком Совет планирует опубликовать в феврале 2027 года.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, усилится западный юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Восемь часов 4 минуты. Ваш приемник правильную настройку выбрал, и с этим нужно смириться.
4: Это Шизгара, и мы ответственны за ваше утро, и оно будет добрым.

0: Так давай целоваться, давай целоваться, пока из кофемашины льется ловаться.
1: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
2: Ну, привет, славная наша радиоаудитория, которая сейчас частично пребывает в расслабленном состоянии, потому что у кого-то еще отголоски отпуска присутствуют, у кого-то, может, не отголоски, а вполне себе конкретный. Тогда вопрос, а чего вы так это рано-то? Че, вы, вам-то куда-то? Вы куда-то? Тут и так-то едут, там Карлеуль меня чинит.
3: Некоторые считают, тут... что отпуск — это не то время, когда надо спать до 12, это то время, когда надо просто так же рано просыпаться, но делать совсем не то, что тебе надо по работе. А делать то, что тебе хочется делать. А для того, что хочется, можно встать еще раньше.
2: Ну, согласен. Тут есть же люди, у которых хобби есть, или есть люди привычки, которые вот... А по-другому не может. Если вот так фундамент дня сегодня взяли, без Шизгары построили, так весь пазл разрушится. Или самого нужного вот этого звена потом и не соберешь.
3: А если ваш фундамент в отпуске с утра подразумевает какие-нибудь водные или физические процедуры, вы можете нас слушать в наушниках мобильно Шизгарой, как бы обзавестись.
2: Слушайте, давайте напомним, что важного вас в августе поджидает. Ну, понятное дело, смотрите. У нас вообще весь август, он еще целых 25 дней будет вот из себя вот так вот рух, радовать вас всей своей составляющей. Напомним, что ровно через 3 недели, 28 августа, у нас приезд коллектива под названием «Би-2» в Юрмалу, который на квартирник приглашает. А квартирник — это значит к себе в дом. Чужих-то не зовут, значит, зовут только своих. Это стоит.
3: А где концерт?
2: В Дзинтере, естественно. Вот, да-да. Стены специально, значит, чтобы и соседям, которые сверху-снизу, неповадно было тоже, чтобы слушать. А что у вас там у бедвашников-то на квартирнике?
3: Я бы сказал, нормальная у вас квартирка получается.
2: Как напели, так и позволили себе, какие квартиры, я так скажу. Поэтому приходите, всем достанется. Ну и еще смотрите, что нас поджидает впереди. До перехода на зимнее время, а это случится с 24 на 25 октября, у нас 79 дней. Ну, а еще, эти, значит, каникулы, они заканчиваются только через 25 дней, а уже новые, осенние, через 71. Ну.
3: Задачка, сколько длится первая четверть?
2: Да попробуй там, подымай четвероклассника, пускай за папу решает. Ну, Новый год, 146 дней, и тогда, может быть, будет, ну, может быть, будет снег.
3: Но до концерта The Cure в Вильнюсе уже остается считанные часы, потому что он сегодня. Еще можете все бросить, успеть купить билет, там самый дешевый стоит в районе 106 евро, и оказаться в Вильнюсе на концерте любимой группы. The Cure, конечно, это ваша любимая группа.
2: Ну вот, так что примите к сведению. Мы еще много поводов сегодняшнего дня будем предлагать и в новостях спорта, и, конечно, в новостях культуры. Ну, а теперь давайте вспомним, что сегодня с точки зрения лунного календаря.
3: 24-й лунный день, ни худ, ни добр, это сегодня. Болезни не опасны, а сновидения недействительны. День связан со строительством, можно строить дома, закладывать фундаменты, но вообще лучше без вреда и ущерба, как говорит астролог, продолжать уже начатое. Благоприятен день для пробуждения и преобразования сексуальной энергии. Это день культа всех богов плодородия, между прочим, у многих народов. День зачатия, но нельзя, как говорит астролог, злоупотреблять сексуальными практиками, иначе бед не оберешься. А еще считается, что в этот день именно на человека может снизойти откровение, поэтому сегодня прислушивайтесь к себе и поглядывайте за окружающим, потому что, понимаете, если откровение снизойдет на вас, то надо быть к нему готовым, раз. А если откровение снизойдет на кого-нибудь рядом, то надо быть готовым человеку помочь в случае чего. Ну или, может быть, как-то воспользоваться этим самым откровением, которое на него или нее снизойдет.
2: Непонятно, то что первично, что
3: в хорошем смысле
2: вторично. То есть сначала откровение на тебя какое-то с экрана снизошло, у тебя сразу эти сексуальные эти практики излишества пошли. Или потом это дело, или вы все вместе. Ну, тогда, видишь, у каждого...
3: Продолжайте начатое без ущерба.
2: Говорили, что у каждого свое хобби, вот по пятницам и не только. Мы только, ну, как бы за разнообразие. Главное, чтобы частоту настройки своего радиоприемника вы не меняли. Так, точное время нужно кому сейчас?
3: Да, абсолютно. 8 часов 12 минут.
1: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Для того, чтобы когда-то моряки могли спастись или просто-напросто не ошибиться с курсом, построили маяки. День маяка, праздник, который появился в Штатах по инициативе Конгресса в конце 20 века, национальный день маяка учрежден в памяти о принятии 200 лет тому назад закона, который предусматривал обязательную установку обслуживания маяков, общественных пирсов, буев во всех этих, значит... Все это может, конечно, быть конкретными. Мы-то у моря живем, у нас и маяки есть, и пирсы какие-то. Но может быть метафорическим и даже каким-то шифром. Маяк? Не в смысле там говорит
1: маяк. Просигналил мне пора.
0: Да.
1: А вот это мой маяк.
0: Маякай, маякни мне, если что там. Подмигни мне, если что.
1: Еще сегодня день особо нелепой упаковки. У покупателя вызывает иногда справедливый гнев ненужные там скрепки, проволоки, которые объединяют крышечку от бутылки с этой бутылкой, всевозможные неправильные изгибы на упаковке. Но я вообще считаю, и вот буду настаивать всегда, что качество продукта определяется качеством его упаковки. Если ты купил что-то и не можешь эту упаковку открыть, не порвав ее, значит, о тебе не думали.
0: Причем и мне вот пофиг абсолютно дым, какого это будет цвета упаковка. Вот почему люди, действительно, ты прав, вкладывают в какую-то там, не знаю, там излишнюю броскость, может быть, этой упаковки, но не задумываются о функциональности. Это действительно неудобно, подчас бывает. Бывает иногда с какой-то даже травматической составляющей для того, кто пытается все дело открыть. Или когда ты вот пришла тебе какая-нибудь ерунда или купил какую-то ерунду.
1: Сразу вспомнил про бутылку, извини, перебиваю, про бутылку пива зубами или глазами.
0: Ой, давай.
1: Но здесь не упаковка виновата, здесь все-таки кураж имеет место. А еще есть страшная история про людей, которые занимались упаковками, разрабатывали, придумывали, а люди не понимали. Вот эта страшная история про человека, который сделал квадратиш практиш гуд, который Риттер Шпорт, который так никто и не знает, как его открывать. Потому что, ну, там есть же какой-то определенный изгиб, который позволяет быстро открыть эту упаковку. А люди, на самом деле, рвут с другого места. Потому что, ну, вы объясните, что это надо сделать вот так вот.
0: А ведь, ты вообще сказал, для меня Америку открыл. Ну, Германию. А ты открыл Германию, потому что я все время тоже открывал, как попал, еще тоже не понимал. В чем же практиш-то?
1: Там изобретатель отнюдь счастья не обрел после своего изобретения, как ты понимаешь.
0: О, Господи.
1: Потому что ровно так же, как и все, поступают, ну, как бы весь мир. Ровно так же, как ты, поступает весь мир.
0: Да. А жалко-то как человека.
1: Вот.
0: Так то же самое, есть эти самые пачки, которые предполагают, что ты срезаешь верхушку в параллель там дну, и она, знаешь, открывается, и потом с помощью специального такого приспособления сжатие, у тебя две этих пластмасски входят друг в другу, а народ так фигня, взял, срезал по половине и рвал. Или там есть коробки, у которых отверстие предполагается, что ты там отмеченное, с какой стороны ты этот скворечник, этот отверстие делаешь, чтобы птичка туда залезала. Народ, да пофиг, так же проще, открыл. А что ты так открыл, как бы ее закрывать?
1: В общем, сегодня будет время обсудить с друзьями, коллегами самую нелепую упаковку, которую вы встречали. Таких, как выясняется, много.
0: Если у вас есть друзья, вам повезло. Если нет друзей, конечно, есть шизгары, но это, опять-таки, не повод для того, чтобы останавливаться, все-таки найти кого-то. Мы вчера говорили, что, значит, вчера это был мужской такой день подкаблучников.
1: Ой, мужской ли?
0: Мужской, конечно, да. Там, сказать там, чувак. Там,
1: мужчины поздравляют друг друга.
0: Мы же делаем вид там.
1: Кстати, относительно этого дня подкаблучника, он был сделан как бы в противофазу якобы 8 марта. И вот этим женским мартовским делам весной. Но я почему-то посчитал и подумал, что
0: нифига не бьется. Да. Ну, будем считать, это репетиция перед настоящим днем подкаблучника, который будет там в противовес 8. А сегодня праздник как раз наоборот. День холостяка. Вот счастливый человек, который... Он так думает. Я не подкаблучник, я сам по себе. Но на самом деле это такой праздник с грустинкой. Потому что нам первые шаги этого праздника, они шли по Китайской Народной Республике в те годы, когда говорили, нет, жениться тебе, Линси, не положено. Почему? Потому что много у нас и так. Нас таких много.
1: А ну и китайцы для того, чтобы показать, что в принципе холостяк это нормально, решили вот придумать такой праздник 7 августа, да, чтобы показать, что быть холостяком в принципе не всегда обидно, не всегда плохо, не всегда грустно, а может быть даже весело и кто-то считает даже полезно.
0: А вы думаете, что они звезд с неба не хватает? Кстати, по поводу собирания звезд. Давайте сегодня будем готовиться к тому, что будет к нам подлетать 12 и 13 августа. У нас сейчас это время, когда концентрируется метеоритный поток Персеиды, и он достигает наивысшей степени. Что ты можешь, как человек более продвинутый, нам рассказать, вот этим людям, у которых у половины даже телескопов нет?
1: Значит, самое главное — это найти темное место. Ну, не в чулане, разумеется, а отъехать куда-то от города так, чтобы было видно.
0: Титов вспомнил себя 13-летним.
1: И потом уже неважно, куда смотреть, потому что все говорят, конечно, Персеида — это из Персии. Как найти Персею? Очень просто. Где-то в районе севера... севера-северо-востока, в районе там 12 ночи, надо найти Кассиопею и опуститься вниз.
0: Как найти Кассиопею?
1: Кассиопея — это W. Одно из самых просто угадываемых созвездий.
0: Окей,
1: ну вот. И чуть ниже там будет Персей, уже неважно его очертания, но где-то там должны лететь Персеиды. Но на практике, скажу я вам, летят они где попало. Вовсе не обязательно там, где им положено. Ну, так получается, что мы их так видим. И самое главное здесь как раз вот это вот затемнение. Должно быть темно, чтобы видеть эти звезды.
0: И те, кто думает, что наличие телескопа поможет вам увидеть Персеиды, он ошибается, потому что могу сказать, что ты же телескоп, ты наводишь какую-то точку, где ты предполагаешь что-то увидеть. А вот Леша сказал, что действительно, даже с точки зрения вот этого W, не имеющего отношения к сортиру, который висит у тебя над головой в темноте, в кромешной, и ты ждешь появления вот этой самой... А это же миллисекунды, вот когда... А тебе желание нужно задумать?
1: А желание должно быть готово заранее. Это еще одно ноу-хау, да. А может быть такое комплексное, знаешь, как вот эти комплексные прививки, когда сразу от того и всего третьего. Желание должно быть такое, так, макрос такой. А вот это, ты понял.
0: Я понял, да-да. Номер 6.
1: А там, да-да-да.
0: Анекдот 6. Номер 2, и все ржут. Он пошлый, ну как можно? 8.
1: Подожди, еще самое главное. Да. Главное не телескоп, а крепкая шея. Потому что, когда вы будете стоять, глядя на небо, запрокинув голову, то шея, в конце концов, заболеет. Поэтому мы, как мечтатели и собиратели звезд, рекомендуем вам лечь на спину и смотреть лежа на земле, если можете себе такое позволить.
0: Ну, а если вы та самая девочка, которую папа почему-то отдал когда-то в вольную борьбу, и вы до 12 лет терпели, а потом сказали: папа, зачем мне, девочке, нужна такая шея, то вот теперь вы вспомните, накачанная шея поможет увидеть вам тот самый заветный поток Персеид.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В последнее время внимание общества привлекла система компенсации депутатам за транспорт и аренду жилья. За время работы нынешнего созыва парламента на эти цели из госбюджета уже потрачено более 1 000 000 евро. В следующем году заложено расходов еще больше. Мы сейчас не берем жилье, а обратим внимание на то, что транспортные компенсации получают все слуги народа, за исключением тех, в чем распоряжении есть служебные автомобили. Далее. На днях руководство города отчиталось о том, что в Риге сданы в эксплуатацию 3 региональные велодорожки в направлении Бабиты-Пинки, Улбраки и Кековы. А столичное самоуправление обещает продолжать расширение велоинфраструктуры, проложив в столице только в этом году еще 27 километров новых велодорожек. Тогда появляется вопрос, почему бы уважающим себя людям, депутатам, не показать пример, сэкономить деньги, отказаться от компенсации за транспорт и пересесть на велосипеды. А ведь, как известно, хороший пример заразителен. Что же касается текущего трафика, как обычно, он по пятницам ниже среднего уровня по трудовой неделе и в данный момент не дотягивает до 2 баллов.
2: При этом до 10 минут можно оставить на Карля Ульмане Гатве перед Лепаес в обоих направлениях и на улице Юглас перед Малианас в сторону Бикернекского кольца.
1: На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкой пятницы и беспроблемного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
4: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я пах.
5: Билеты в кассах «Билеши сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.
8: Говорит и показывает.

0: Вот такая вот вполне себе традиционная, я бы сказал, безобидная фраза Николая Озерова может трактоваться совершенно по-разному в меру вашего вот этого...
1: Фантазии, вместо
0: этого. Фантазии, да. Субъективной реальности, хотел я сказать, или в меру вашей испорченности.
1: Причем, знаете, как хорошо? Мы сидим, мы заранее говорили, что вот мы та студия родиная, которая не занимается там объявлением песен, мы не ставим себе камеры специально, чтобы... Мы
0: не хотим... показывать.
1: Не показывать. Вот, поэтому мы говорим, но не показываем, мы занимаемся тем, чем должно заниматься радио, то есть создавать настроение и быть неким каким-то флером с одной стороны и каким-то, обладать каким-то закулисьем, в которое мы никого не пускаем. Но там мы приготовили какие-то вещи важные для сегодняшнего дня, например,
0: выкатываем столик с тортиком.
1: Мы прекрасно понимаем, что кого-то сегодня за уши будут тащить, кому-то сегодня придется задувать. А есть категория людей, ну зачем, ну не нужно было, вы же знаете, это не люблю. Да врешь ты все, любишь. Так скажи об этом людям. Скажи спасибо.
0: Стесняешься.
1: Вот подарили тебе вещь, не скажи нормально там. Ну, скажи, ну классно. Или, например, классно, в следующий раз.
0: А
1: там,
0: если не нравится?
1: Так ты скажи об этом. Ну, типа не мое, ребятки. Там надо учить им отчасть.
0: Да, да, но тем не менее, все равно классно. Поэтому, что бы вам сегодня не подарили, с днем рождения, и хорошо, что мы про вас вспомнили точно.
1: Давайте вспомним еще тех, кто в разные годы в разных странах появлялся на свет именно в один день с вами. Ну, сейчас будем говорить про того, кто посылал всех на. Это Карл Риттер, это немецкий просветитель. Вы скажете, при чем, как просветитель? Дело в том, что он основоположник современной географии.
0: И почему же он посылал всех на?
1: Если он говорит, где у нас Восток? Он говорит, Карл говорит, вам туда. И рукой показывал, знаете, вот, о, спасибо большое.
0: Тыкал пальцем в карту.
1: В карту, абсолютно там.
0: Вам туда, Восток вот там.
1: И знаешь, как к нему подходили, говорит, Карл, я... Лос Шпилен Карт, давай сыграем в карты. Он говорит, давай, и показывал направление Зюйт-Зюйт-Вест, например.
0: В 1870 году в этот день родился Густав Крупп, примерно там же, где Карл Риттер, немецкий промышленно-финансовый магнат, основатель концерна, который назывался, как ни странно, Крупп.
1: Ах, ну и Крупп пошел сейчас какой, мимо нас
0: какой
1: такой.
0: Какой у вас Крупп.
1: Да, да. Далее идет, у нас сегодня 150 лет со дня рождения Маты Хари. Настоящее имя Маргарет Гертруда Зелле. Исполнительница экзотических танцев, куртизанка, но в трудовой книжке у нее было написано «шпионка». И вот это было самое главное.
0: И в этот день задумаешься, а может быть день холостяка, он неспроста именно в этот день, потому что пока существуют такие, как Мата Хари, должны физически существовать холостяки.
1: И знаешь, я еще подумал, вот есть же все субъективно, когда на нашу сторону человек там добывает что-то, это там герой незримого фронта, разведчик.
0: Да, да, да.
1: А когда у нас там что-то пытаются слямзить, это подлые шпионы.
0: Ну, то есть здесь единственный выход, это бороться за то, чтобы слово «шпион» не было окутано вот этим
1: флером таким, да. А,

0: Наоборот. Слушай, шпион это хорошо, получается, да?
1: Ну, видишь, как надо выкручиваться как-то.
0: Нет, шпион это нехорошо. Шпионом должен быть противный нарушитель закона. Там,
1: и лицо-то неприятное. Стукач, а тут раз, Мата-Хари. Полуголая такая. Раз, ну, значит, все, герой незримого фронта. Насчет выкручиваться. Вот кто умел выкручиваться, раскручиваться, да еще и прыгать. Ульрих Сальхов. Знакомые, шведы аж, они не только Абба и там биатлонисты и другие представители других видов спорта. Это шведский фигурист, олимпийский чемпион, кстати, 1908 года, 10-кратный чемпион мира. Главное, что крупнейший деятель шведского международного спортивного движения, ну и один из элементов фигурного катания, как раз называется в честь него Сальхов.
0: Ну, то есть это друг Тулупа и Ридбергера.
1: То есть да. У него все, они
0: тройной Сальхов.
1: Три богатыря: Сальхов, Тулуп и Ридбергер.
0: Отличное такие. Название для коктейля, на самом деле. А можно мне тройной Сальхов?
1: Вот я сегодня на это.
0: Тебе сегодня только двойной Тулуп.
1: О, чувачок, да. А ты один, да? Ну ладно, тогда.
0: А ладно, в 1932 году родился эфиопский марафонец Абебе Бикила, тот самый чернокожий парень, который выиграл олимпийское золото на марафоне в 60-м году. Он пробежал его босиком за 2:15:16, 2 часа 15 минут 16 секунд, стал первым спортсменом из Африки, который завоевал золотую медаль и установил новый рекорд на Олимпийских играх. Но согласитесь, самое главное, что он это сделал босиком.
1: И знаете, вообще история его, то, что он стал олимпийским чемпионом, то, что про него вообще кто-то узнал, это стечение обстоятельств, потому что он для того, он жил в бедной совершенно деревушке, там в Эфиопии большая часть деревушек была бедной, а эти вообще жили в какой-то там в провинции. И тут он узнал, что вот в национальную, в армию, короче говоря, набирают людей, а семья не могла прокормить такое количество детей, и он 140 километров пробежал пешком или прошел пешком для того, чтобы его туда вот в эту воинскую часть приняли. Значит, его приняли, а потом смотрят, так он бегает хорошо, и его стали продвигать по линии там армейского спорта, скажем так. Тут опять-таки шведы, не Сальхов, а другой тренер по легкой атлетике, отставной военный, приезжает консультировать как раз в спортивный клуб, типа СКА, спортивный клуб армии СКА Аддис Абебы, да. И говорят, слушай, говорит, мы тут к Олимпиаде готовим каких-то ребят выносливых, которые марафон могут бежать. Слушай, а у нас вот этот есть безбашенный совершенно Бикила, берите его. Его, значит, туда берут, но берут запасным, потому что есть какие-то более маститые, там один уже сержант, второй
0: старший. Которые уже тренировались, да. Скажем так.
1: И тут эти, которые тренировались, причем тренировались в кроссовках, в отличие от него. И они что-то по состоянию здоровья, не получилось. И их не везут на Олимпиаду, повезли его. Он пытался, значит, бегать в кроссовках, говорит, нет, давайте лучше босиком. Выиграл, а через 4 года он опять стал олимпийским чемпионом и уже пробежал в кроссовках.
0: Вот это самое главное, пожалуй.
1: Ну да.
0: Да, то, что он может и так, и так. Ну и вообще, если честно, непонятно, почему мы не знаем его лица, как деятеля, видного деятеля 20 века. Он мог бы быть, разумеется, каким-то там лицом любого бренда, который делает не только кроссовки, но и обувь вообще.
1: Но там трагическая история, там автомобильная катастрофа, и человек ушел из жизни в 41 год. Кого еще обязательно будем вспоминать?
0: Обязательно будем вспоминать, значит, следующих всем известных героев. София Ротару и Владимир Сорокин. София Ротару понятно, что Владимир Сорокин, который писатель.
1: А, вот. Тогда пошли про тех, кто, известен нам на главных телеэкранах, таких как голливудские, скажем так. Потому что Дэвид Духовный, до того, как стать актером, он занимался совсем другими магическими явлениями. Он по окончании Принстонского, между прочим, Йельского университета, стал магистром английской литературы. На минуточку. И если что, родителей в школу бы вызывал, кто там не выучил. Ну и еще, конечно, Шарлиз Терон, голливудская звезда, обладательница Оскара, Золотого Глобуса и всяческих других наград.
0: Ну, она мало того, что красавица, она еще и владеет африканцем, как оказалось, потому что она из тех мест, где это нормальный язык. И я смотрел...
1: Ёлы-палы!
0: Я смотрел замечательный, совершенно обучающий фильм по африканцу, где Шарлиз Терон была ведущей.
1: Сейчас... половина народу решила, что ты сейчас про какую-то рабовладельческую составляющую стал говорить. И еще она владелит африканцем. Есть у нее такой, знаешь, такой, ну что, поиграем в строгую госпожу такой. Ну, что тут?
0: Не, ну, нет, ты представляешь, что-нибудь из-за актеров Голливуда, чье лицо знают все, вдруг начал бы говорить на каком-то экзотическом языке. И оказалось, что он вот так вот на суахили просто так свободно говорит. И Шарлиз Терон
1: плюс
0: какое-то количество баллов.
1: Дорого скопилочку. Ну и давай тяжелым аккордом закончим все это дело.
0: Брюс Диккенсон, певец из Iron Maiden, родился сегодня. Именно по этому поводу мы послушаем Эрика Клэптона.
1: Представляешь, что приходит там этот Брюс Диккенсон, и ты говоришь, певец. Он говорит, я не певец, я вокалист. Швырнул микрофон и ушел. И мы такие, блин, Брюс ушел, обиделся. Подходит Клэптон, говорит, а мне не жалко.
0: Тогда точно Клэптон.
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». Сейчас все будет по-настоящему.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
2: Шискара. Решим все, кроме погоды.
4: За столом сидели

0: Я, кстати, только сейчас подумал, они что, ее съели?
1: Пивом. Еще раз?
0: Они ее съели, что ли?
1: Ну, а так получилось. Смотрите, сегодня Международный день пива, поэтому у нас вот вырвалось. Не у нас с Алексеем, а у тех, кто более тяготеет к этому продукту. Меня зовут Стас Варенцев.
0: Меня Алексей Титов. У нас рассказ об изобретении. Ну, точнее, не об изобретении, а о научном скандале.
1: Представляете, вот тут скандал. Может, мяса не хватить или пиво какое-то не такое пенное. Вот скандалище, кто-то скажет. А мы нет. Мы к вам с теми людьми, которые изобретали в этот день что-то.
0: 7 августа 1918 года венский биолог Пауль Камерер опубликовал работу, в которой утверждал, что его эксперименты там с некими жабами, жабами-повитухами, подтверждают теорию наследования приобретенных признаков, за которую топил Ламарк, которая заключается в том, что если жираф будет тянуть шею, то у детей его шея будет еще длиннее, потому что вот это вот приобретенное, да, оно унаследуется.
1: Подожди, но у жаб нет таких шей. На что же он обращал внимание?
0: У жаб были брачные мозоли.
1: Oh, yeah.
0: Утолщения на лапах, которые были необходимы для спаривания, и этот признак якобы по наблюдением камеры передавался потомству.
1: Это еще один вид. Мы когда говорили, что вот когда начнется. Когда начнется учебный год. Смотрите как, может быть, те учителя, которые закладывают какие-то знания или пытаются заложить ваших детей, но не так доносили интересно, как мы с Алексеем, особенно Алексей это делает. Поэтому смотрите, мы сейчас про уроки биологии будем говорить. Смотрите, как интересно. А вы знали, оказывается, что для того, чтобы у веселых жаб появилось потомство, у тех, которые считают себя не подкаблучником, самцом, а тем, ну, главом первичного жабьего клана, у него должны быть какие-то еще брачные мозоли.
0: Ну, в общем, да.
1: Жизнь побила.
0: Жизнь побила. Получилось так, что были мозоли у этих жаб-повитух, и, значит, было решено, что передается это по наследству. Спустя 8 лет, 7 августа 1926 года, в Nature вышла статья куратора герпетологии Американского музея естественной истории, который изучил один из сохранившихся препаратов и обнаружил, что мозоли те самые были поддержаны с помощью инъекций туши. И вот это был скандал, потому что до этого, конечно, были споры, не согласны, но вот такого, такой наглой фальсификации, в принципе, не было. В общем, эта публикация Нобла произвела эффект бомбы, на камеры обрушились обвинения в научном мошенничестве, и менее чем через 2 месяца, в сентябре 2006-го, он покончил с собой.
1: 2026-го?
0: Вот такая вот... 1926. Получается, 100 лет назад.
1: 100 лет назад.
0: Ну, вот такая вот трагическая история. И он оставил заявление, что лично он невиновен, стал жертвой чего-то злого умысла, но, в общем, там ему и не верили. Потому что, ну, кто будет
1: как
0: ему
1: тебе
0: там
1: разобрать,
0: подделывать?
1: Залезть-то, понять,
0: может,
1: что это...
0: Может быть, и да. Может быть, кто-то решил продвинуть его эксперимент, порадовать его, например, открытию и
1: сделать как лучше.
0: Инъекции туши, да. А оказалось, что все это была подделка. И потом ее и вывели. В общем, история камеры стала одним из самых печальных и громких таких научных скандалов, да еще с трагедией первой половины 20 века.
1: Представляешь, а у этого самца жамбы тоже трагедия? Там пацаны не поймут. Они-то думали, что у него честно натруженные вот эти там во время всяких там любовных утех жабьих.
0: Самец жаба был лабораторным, а пацанов не видел.
1: Ну да, что ему теперь?
0: Ему было жить проще.
1: Слушай, смотрите, как интересно. Человек носил фамилию Камерер, а мы-то потом вспоминаем другую фамилию, перекликайся, Камерон Джеймс, который там тоже с фантазией, это было хорошо у человека, и он пошел в нужном ключе, и подделывать ничего не нужно. Взял и кино снял хорошее. Эх, этого Камерера...
0: Тому Камерону.
1: Да в другую камеру. Да, а жабу жалко.
0: А 8 часов 50 минут, доброе утро.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: «Автомонитор» на Радио Рокс.
1: Внимательно следим за трафиком в латвийской столице в пятницу 7 августа. Обстановка в городе летняя, но с небольшими исключениями. Есть несколько мест с заторами от 5 до 10 минут. Это Карля Ульманя-Гатва перед ЛЕПС в обоих направлениях, Густава Земгала-Гатва перед Брибас со стороны Восточной магистрали и улица Юглас перед Малианас в сторону кольца Бикернеку. Всего же в Риге с десяток заторов, которые могут вас задержать на несколько минут, ну а в остальном свободное движение. 2 балла на мониторе, в общем-то очередной легкий заезд на трудовые места. Но скажем несколько слов о происшествиях и аварийности. На днях недалеко от Елговы попался очередной лихач и вновь на БМВ. На участке, где разрешена скорость 90, машина двигалась 170. Тем не менее полицейские догнали черную бэху, водителя оштрафовали на 1400 евро и на год лишили прав. Сводка полиции сообщает, что за вчерашний четверг по Латвии было зарегистрировано 150 ДТП, из них в Риге и столичном регионе 91. Пострадали 11 человек. Кроме того, патрульные составили 56 протоколов. Всего же по стране было выписано 410 штрафов за различные нарушения в сфере дорожного движения. Ну что ж, будем внимательны, не нарушаем и не превышаем. Меня зовут Владимир Тин. Пусть день будет удачным, а движение безопасным.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Преступная группа организовала незаконный въезд более 40 соискателей убежища в Финляндию из Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Пограничная служба Финляндии завершила предварительное расследование дела о деятельности международной преступной организации, которую подозревают в перевозке граждан третьих стран из Беларуси через Финляндию в другие страны ЕС. Все незаконно переправленные в Финляндию люди находились в Латвии в статусе соискателей убежища. Их отправляли либо самолетами из Латвии, либо морским путем через Эстонию. По данным погранслужбы, в период с декабря 2025 года по апрель 2026 в рамках этой схемы было организовано или предпринято более 40 попыток незаконного ввоза людей в Финляндию. Часть поездок удалось пресечь в странах отправления и транзита. Некоторые из тех, кто все же прибыл в Финляндию, продолжили путь в другие страны ЕС. По данным предварительного расследования, и незаконно ввезенные в страну лица, и предполагаемые участники преступной организации – выходцы из Восточной Африки. На первоначальном этапе людей переправляли из Рижского аэропорта в Финляндию рейсами «Аэрбалтик». В январе этого года схема изменилась, и людей стали отправлять из Латвии поездом в Таллин, а затем пассажирскими судами в Хельсинки. Часть людей была задержана в портах Таллина и Хельсинки. Те, кому удалось попасть в Финляндию, продолжали путь через Хапаранда в Швецию и далее в другие европейские страны. В ходе предварительного расследования один человек находится под стражей. Материалы по нему переданы в прокуратуру для решения вопроса о предъявлении обвинений.
2: Про самое интересное.
1: 12 августа жители самых разных городов и уголков Латвии смогут наблюдать частичное солнечное затмение. По данным Латвийского астрономического общества, это будет одно из самых впечатляющих подобных явлений за последние годы. В максимальной фазе Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20 часов и 6 минут, максимальной фазы достигнет в 20 часов 57 минут, а в 21 час 11 минут частично закрытое Солнце зайдет за горизонт. В других регионах страны время захода солнца будет отличаться, поэтому различаться будет и ход затмения. В восточной части Латвии максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе страны между максимальной фазой и заходом солнца пройдет около 20 минут. Частичное солнечное затмение смогут увидеть жители всей Европы. При этом в узкой полосе, проходящей через Испанию и Исландию, оно будет наблюдаться как полное. Последний раз полное солнечное затмение в Латвии было видно в 1954 году. Следующее ожидается лишь в 2142-м. Латвийское астрономическое общество рекомендует выбирать для наблюдения места с хорошим обзором западного горизонта и напоминает о мерах безопасности. Смотреть на солнце невооруженным глазом или через оптические приборы без специальных солнечных фильтров нельзя. Это может привести к необратимому повреждению зрения. Самый безопасный способ наблюдения – использовать сертифицированные солнечные фильтры или проецировать изображение солнца на экран.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, усилится западный-юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный-юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Лена пришла с затмением и погодными условиями, а мы пришли с полным фаршем сегодняшнего настроения.
5: Что называется, продолжаем продолжать. Доброе утро.
4: 9,4 минуты.

0: Ой-ой-ой, скоро-скоро. Это все понятие растяжимое. Привет, доброе утро. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. У нас сегодня какое число?
0: У нас сегодня правильное. У нас 7 число 8 месяца. 7 и 8. 7-8, так, разберем.
1: И это будет 15, это почти созвучно с пятницей.
0: Смотрите, что у нас, какие важные даты. Ну, если там скоро наступит осень, ладно, там осень, оно 25 дней до нее. Причем, понимаете, заканчиваются вроде как летние каникулы через 25 дней. Подождите, все бодро будет. А через 71 день у нас стартуют уже осенние каникулы. Время отдыхать, опять-таки.
1: А там Рождество не за горами.
0: Опять-таки рождественские каникулы.
1: Время отдыхать.
0: Новый год придет перед этим корпоративным. Противные дела, кто еще в состоянии выдержать 146 дней. Ну и вот все это дело. А ближайшее еще у нас, смотрите, в августе. У нас в августе нужно успеть встретить коллектив под названием «Сплин», который приедет. Встретить «Мумитроль». Нет, «Сплин» приедет в сентябре, а «Мумитроль» приедет в конце августа. Но через 3 недели у нас квартирка образуется в Юрмале. Она в концертном зале «Дзинтере». Би-2 приглашают на квартирник. А на квартирник приглашают только продвинутых людей. Сейчас же принято как? Встречаться где-нибудь на нейтральной территории, приходите, посидите.
1: Значит, чтобы дома не свинячить. В концертном зале можно?
0: Нет, имеется в виду. А тут наоборот, тут хорошее. Я пытаюсь наоборот сказать. А это в квартиру приглашают к себе. Значит, чужие туда не придут, а свои получат 100% satisfaction, поэтому вот не проходите мимо.
1: И
0: соседи обзавидуются, и снизу, и сверху, правда, там никого нет, соседи. Ну, представим, что соседи тоже есть.
1: В данном случае соседи не будут стучать в стенку и колотить по батарее, и даже полицию вызывать не будут, наоборот, соберутся у вот этого открытого места у забора, чтобы там без билета подслушивать, что же там происходит.
0: У нас же города большие, поэтому там место, ну...
1: Ну да ладно, до этого надо еще дожить.
0: Теперь посмотрим, с точки зрения лунного календаря у нас сегодня какой там...
1: 24-й лунный день, получается. Ну, и он, значит, такая формула «не худ, не добр». Это означает, что болезни не опасны, сновидения недействительны, но лучше без вреда и без там риска продолжать то, что уже начали. И вот нет необходимости там планирования и вот, инициации.
0: Точно астрологи, а не дипломаты создавали гороскоп? Потому что не худ, не добр.
1: Ты понимаешь, каждый астролог, он в глубине души дипломат, потому что он же должен давать большое количество прогнозов, и они все сбыться не могут. Значит, прогнозы должны быть такими, чтобы вероятность сбывания этих прогнозов была максимально велика.
0: Хорошо. Ну, что там еще они там? К какому созидательному процессу там?
1: Значит, день связан со строительством.
0: Вот.
1: Можно закладывать фундаменты и даже строить дома.
0: Так, мы помним, когда люди не прислушивались к астрологическим этим всем прогнозам, строили не в те дни, ну, не только люди, ниф-ниф, наф-ну, наф-наф, нуф-нуф, вот... Один, видно, прислушался, построил то, что надо, остальные нет.
1: Потом... Подожди, а они слушали, они строили из одного и того же?
0: Материалов нет, конечно. Один-то пошел там что-то из веточек, второй там какой-нибудь еще, а и только один строил такое капитальное строение, которое всех и спасло.
1: Точно, напомню.
0: Потом, с другой стороны, Чебурашка, помнишь, там ему сказали речь, толкни на, там, мы строили, наконец построили, тоже опять-таки строители. Потом вот эта девочка Элли, которая полетела на своем домике, которая сдула. Там, помнишь, несчастную пенсионерку?
1: Это к слову, о фундаменте.
0: О фундаменте. Придавила и все. И пошли да. Потом. Хорошо, Гудвин еще адекватный был. Гудвин, наверное, тоже астролог был, я так полагаю.
1: Ну, а еще, помнишь, какие-нибудь домики или так, фундаменты? Так,
0: подожди, да город изумрудный, это вообще весь, все, что строилось по тому времени. Помнишь, с детства «Незнайка»?
1: Ну, Солнечный город.
0: Солнечный город, там весь город.
1: Это просто указание географического места. Там нет строительства как такового, понимаешь, тем более закладки фундамента.
0: Нет, тогда я спасовал, прости. Что там дальше еще?
1: Ну, этого достаточно. Значит, день благоприятен для пробуждения и преобразования сексуальной энергии.
0: Вот!
1: Это день культа плодородия, соответственно, отсюда день зачатия. Но злоупотреблять этим нельзя, говорит астролог, добавляет Павел Глоба, иначе бед не оберешься. Ну, в общем, это не только сегодня.
0: Поэтому, если там вот у какой-то дамы так получилось, что пришел джентльмен, и она рассчитывала на какое-нибудь продолжение банкета, и он так после какой-то там, ну, небольшого вот этого там чай, кофе, потанцуем. Говорит, мне пора. А она говорит, куда? Ну, говорит, вот я послушал сегодня Шизгару, сказали, злоупотреблять этим не стоит. А что она потом сделает с нами?
1: Значит, этот день надо активно использовать для укрепления собственного здоровья. Это может быть вашим аргументом для чего угодно. Вот, а когда вас спрашивают, а почему вы, Стас, сегодня вот это вот? А ты говори, знаешь, я решил, что день надо использовать для укрепления здоровья.
0: Я просто грубее отвечу. Иди свою сексуальную энергию где-нибудь вот там реализуй. А что ты ко мне пристал? В Риге 9 часов и 12 минут.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Лена в новостях уже рассказала о том, что поджидает всех нас 12 числа. У нас частичное солнечное затмение, которого давненько мы не наблюдали вот в наших широтах. Ну, а что касательно... Оно же, знаешь, как там было? Она не одна придет, она с кузнецом придет. А тут вообще с группой поддержки приходит, потому что еще и персеиды прилетят.
2: А некоторые думают, что нам лишь бы поржать, лишь бы пошутить с утра. Нет, мы люди серьезные. Обратите внимание на то, что 12 числа у нас будет пик персеид, тут еще частичное затмение. И, в общем, надо бы к этому празднику готовиться заранее, вот уже тут в пятницу, думать, что будешь делать в среду. Но сегодня это надо делать особенно, потому что сегодня день, он так и называется, день собирания звезд.
1: Ух, класс. А ты когда сказал день пик персеид, это ПП, по сути дела. У нас, знаете, что, Саня? Подмело, у нас ПП.
2: А почему ПП для тебя так много значит?
1: Ну, так когда...
2: Чем-то больше значит, чем ММ.
1: Народ спрашивает, вы же пользуетесь ИИ? Нет, я пользуюсь ПП. О, хороший ответ. Вы пользуетесь ИИ? Нет, ПП. А что такое? Ну, как? О, боже мой, поток персиид.
2: Хороший ответ. Вы пользуетесь ИИ? Ну-ну, и чем?
1: Ну-ну,
2: ИИ-ну-ну. ИИ-ИИ, ну скажите, чем? Пользуетесь ИИ, и чем?
1: Это знаешь, когда там, ну, делаешь какой-то проект, там, не знаю, с корпоративом каким-то связанным, не надо ничего, мы придумаем сами. Просто дайте те тезисы, или там для нашего с тобой рекламного продукта. Не нужно ничего сложать. Нет, человек загоняет в ИИ, и потом вот в таких сложно подчиненных оборотах пытается, их вода, вода, вода. А так скажу, ПП.
2: Да. Значит, Шизгара, да, Алексей продолжим. Титов, Стас Фланерцев, Флоренцев, естественный
1: собиратели интеллект. Персеидов.
2: Значит, да. Что касается собирателей звезд, то здесь как раз суть в том, что персеиды летят, и надо уже готовиться, там как-то тренировать шею, чтобы голова не болела, когда вы будете смотреть на небо. Ну и искать там какие-то созвездия. Напомним, что Персеи находится чуть пониже, чем Кассиопея. Кассиопея — это W, найти на небе очень просто, в северной его половине. Смотреть надо не глубокой ночью, а лучше это будет видно где-нибудь там в районе половины 12-го, половины 1-го. И что-то еще я забыл.
1: Ты забыл сказать, что смотреть-то можно в одну точку, но они, гады, они все время обманывают и летят со всех сторон.
2: Но самое главное, это желание, которое у вас должно быть уже готово. Готовы, потому что звезда прилетит мгновенно, и если будете там долго ковырять в носу относительно желания, то не успеете загадать, соответственно, не сбудется.
1: Ну вот, и еще, понимаете, с запрокинутой головой стоять себе дороже будет. В такое полулежачее или лежачее положение лучше так вот переместить себя, если есть возможность. И, конечно же, главное еще условие, чтобы вокруг не было освещения. То есть, если вы на освещенный дворик вышли, там многоэтажный дом, и... Ну, давайте! Где там эти... Ну,
2: просто половину не увидите.
1: Это как минимум.
2: День профессионального оратора. Сегодня, понятное дело, что их не так много, этих профессиональных ораторов.
1: А некоторые-то думают, что их много. Так люди, которые себя периодически в социальную сеть выкладывают. А, я сейчас вам буду рассказывать, потому что я буду рассказывать. Орать. У меня есть... У меня с чем рассказывать? У меня вот верхняя губа, нижняя, я буду рассказывать. Это не оратор.
2: Считается, что искусство это возникло приблизительно в 5 веке до нашей эры на Сицилии, когда была там свергнута сиракузская тирания, и люди столкнулись с необходимостью вести множество споров, тяжб, вероятно, делили собственность, как обычно, после смены режима. И эти тяжбы требовали умения убеждать. И появилось, собственно, искусство риторики. Ну и, знаешь, самые известные риторы, они, конечно, удивляют. И дело не в Демосфене, который набил рот камушками и ходил, перекрикивая шум прибоя, а дело, скорее всего, здесь в Фиделе Кастро, который мог говорить, не отлучаясь даже на какие-то естественные нужды, в течение 7 часов и 10 минут.
1: Это причем не бубнил...
2: 86-го года.
1: Не бубнил себе в бородку там, а подавал! Будь здоров! Слушай, когда Демосфен описал, камушков набрал, хочешь, кукушка, кукушонка, купила кукушонка. Вот такой, как кукушонок.
2: А вот смешно. Честно, скажи мне, пробовал говорить с набитым ртом?
1: Конечно.
2: Я имею в виду не кашей, а вот именно по-демосфеновски, то есть туда напихать шариков или там ракушек.
1: Мне как бы там когда-то ставили же там все это дело и сцену речи, и все такое, сходили с набитым ртом и бубнили. А я знаю, что вот...
2: А чем набивали рот?
1: У меня конфеты были, дрожжи. удобно было.
2: Кудряво живешь, конфеты он набивал.
1: Ну, могли себе позволить тогда. Они-то копейки стоили тогда. Сейчас говоришь, что в пересчете на нынешний, это, конечно, какая-то... Подожди, вот, я что-то думал. Ведь эти все великие ораторы, они чаще всего были неказисты собой. Знаешь, им для чего нужно было? Ну вот, самец самочку завоевывает, говорят, дама ушами все это дело воспринимает. И такой, понимаешь, ладно ты там когда, это сейчас-то проще, пошел на фитнес, накачал банку себе, так, ну как? Она, да. О-о, и ей еще показать, и тебе...
2: А всегда можешь сказать, подожди, конкурент сейчас рот откроет, а и тут, все а будет
1: тут,
2: понятно.
1: Тут этот и полилось, и все, она заслушалась, уже и не нужен ей, который вот этот был. То же самое в то время, когда выходит какой-нибудь такой... из Сиракуз приехавший, или ладно, да, не побоюсь этого слова, спартанец.
2: Да.
1: 301.
2: Не погибший в детстве.
1: 301, знаешь, у него написано, майка такая вот, он идет, и он говорит, хоу, хоу, я на Олимпиаду. И тут открывается рот, и что-то такое демосфеноподобное.
2: Но здесь нельзя забывать, что у риторики есть три единые основы, говорили древние греки. Это мудрость, то есть истина в любом случае, артистизм, понятное дело для оратора, но самое главное нравственность.
1: Ой, то есть врать нельзя.
2: Врать нельзя. Хулить кого-то тоже не особо можно.
1: Хули, не хули, все равно.
2: Грязные слова произносить.
1: А можно я одно слово на букву Х произнесу все-таки в эфир? Ну, сегодня, один раз.
2: Давай.
1: Выключи фон. Холостяк.
0: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.
2: Ну, сказал, продолжай.
1: Сегодня праздник холостяка. У нас вчера был день подкаблучника, а сегодня так получилось, что вот все холостяки, а их дофига. На самом деле есть холостяки перманентные, есть холостяки нынешние, есть маменькины сынки. Помнишь, я тебе говорю, хочу там одну песенку такую забатать про чувака, который думает, что он главный на земле, а никогда ничего и не пробовал, и не увидит. Так вот, а считается, что день холостяка ведет свою историю из Китая, страны, которая является лидером по перенаселению. Лидером ли? По-моему, сейчас индусы там как бы...
2: Они... Но, нет, они придумали этот праздник, когда они были лидерами по перенаселению, у них были демографические ограничения, там не больше одного ребенка, лучше вообще.
1: Ну так получилось. И в общем, показать, что быть холостяком не обязательно плохо или одиноко, ну хотя можно так в привычку пойдет. Раз, холостяк, и все. И...
2: Один раз показал, второй раз показал, а потом подумал, что... Ну,
1: и завязал.
2: Холостяком и останусь.
1: Ладно, давайте вот поводов предостаточно обозначили сегодня. У нас впереди сегодня новости спорта, потом в очередной раз поговорим о погоде, потом про культурку обязательно вскопнем. Конечно, автомонитор в этот час должен опять появиться, поэтому если есть что-то, что вы неожиданное увидели на дорогах, вы уж не держите в себе. Что вы, демосфен, что ли? Камней набрали, что ли?
2: В общем, если хотите поделиться и стать соведущим Владимира Тина в автомониторе, вы нам либо напишите, либо наговорите. 229-49-49 – это наш WhatsApp.
0: Шизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Забете.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Так. Заболтались мы, что-то придется спешить теперь с спортивными новостями.
2: 9:30. Слушайте, а я, знаешь, какой фильм сейчас вспомнил? «Вокзал на двоих». Помнишь объявление на вокзале? Внимание, прибывшим на конференцию. Конференция отменяется. Ну, это крутяк такой. У нас сейчас про конференцию речь сначала пойдет, которую не отменили. Лига конференции, я имею в виду. Вчерашние матчи. Два рижских клуба, два разных сценария, но интрига пока жива для обоих. Рига, это ФК такой, сделала первый шаг к плей-офф на стадионе Сконта. Рижане с минимальным счетом 1-0 обыграли венгерский Дер. Судьбу встречи решил быстрый эпизод. Третья минута после прострела рижан защитник гостей Балицелем отправляет мяч в собственные ворота. Минимальное преимущество перед ответной встречей, но самое главное, уже есть победа и какой-то отличный задел. РФШ стартовал с поражения в Чехии в первом матче третьего квалификационного раунда. Рижане уступили Яблонцу 0-2. Помнишь, вчера еще говорили о том, что Яблонец позиционировался как фаворит? Ну и теперь вся борьба переносится в Ригу. Ответный матч 13 августа в спортивном парке ЛНК в 19:30. Именно там и станет понятно, сможет ли РФШ совершить камбэк и продолжить европейский путь. Ну а теперь там наша любимая рубрика «Как живешь Джанни Инфантино». Продолжается его противостояние со всем человечеством. Разумеется, есть и те, кто поддерживает президента ФИФА, но скорее делает это не от чистого сердца, а в надежде, а вдруг и мне перепадет. Ну, кусочек. Джанни, я здесь. Ну, как вам предложение? По 40 уже миллионов долларов на федерацию, если она поддержит проект продажи доли чемпионата стороннему инвестору. Вроде как этот проект свернули, но деньги-то никуда не деваются. Кто-то же мысленно уже их потратил. В общем, пока швейцар и итальянец продолжают рулить мировым футболом, то скучно никому не будет. Шел разговор, кстати, о досрочном конгрессе ФИФА с целью перевыборов президента. И смысл, зачем это затевать, если уже на 18 марта в марокканском Рабате назначен очередной 77-й конгресс организации как раз с этой целью. Может быть, стоит еще и такой на стендбай поставить режим. Ну, тут задача для всех в Европейской Федерации, тех, кто не поддерживает действия Инфантино, сколотить мощную коалицию и выдвинуть единственного кандидата, а пока что можно просто вязать Джанни по рукам. Не делай, дескать, этого. Куда ты? Что ты делаешь?
1: Ну, а... Нет, можно еще очернить.
2: Ну да, но все равно надо ждать. Слушай, говорили мы о том, что скоро Ла Лига стартует, испанский чемпионат. Говорили о тех правилах, там, о элементах, которые помогут сделать матч незатягивающимся таким. Ну, от англичан они много забрали. Тот, кто слышал, кто погружен в эту тему, тот уже понял. Ну, а может быть, людям не менее искушенным, им не менее искушенным, им как раз интересен, то есть, футбол вот просто во всей своей выставочной составляющей. Этим летом стан Реал Мадрида пополнили португальский защитник Бернардо Силва, французский центрбэк Канате. Ну, потратиться пришлось. Слушай, 20 миллионов, 20 миллионов. Это почти как те деньги, что Инфантино предлагает, если там...
1: Это в два раза меньше, чем то, что он предлагает.
2: Работайте.
1: Это, сколько я понимаю.
2: Хорошо, тогда будет подрубрика, обращаясь к испанскому чемпионату. «Живут же люди». И Реал Мадрид, и Барса готовы платить Родри примерно одну и ту же зарплату.

0: зарплату, а Манчестер Сити согласен оставить Родри у себя и платить те же деньги. Вот у чувака теперь выбор. И главное, все они позволят Родри самому выбрать свою судьбу. Как же нужно играть, каким же быть авторитетом, чтобы, ну, такой выбор был. Слушай, мы когда сегодня перечисляли события дня, которые там имеют отношение, ну, события, которые происходили в разные годы, мы, знаешь, какое спортивное не успели обозначить? То, что американка Лин Кокс в 1987 году стала первым человеком, который добрался вплавь из США в СССР. Естественно, она преодолела вплавь Берингов пролив. И вот в связи с тем, что мы говорили вот там о Бартоломее Кубковском, который переплыл Балтику, но мы забыли сказать, что вместе с ним стартовала еще Каролина Щепаняк. Это несправедливо. Щепаняк, она участница двух Олимпиад. Она обладательница рекорда Гиннесса за самую длинную дистанцию, непрерывно проплытую, преодоленную женщиной. За 48 часов в бассейне она нон-стопом плавала. Это фантастика. Так вот, она стартовала с паном Бартеком из Швеции, чтобы добраться до Польши. И провела-то в воде почти 58 часов, даже дольше, чем он. То есть он-то двигался быстрее, а у нее вот, ну, до берега не доплыла.
1: Женщины вообще лучше справляются с монотонной работой, чем мужчины, это факт.
0: Ну да, сказала, поэтому не я ищу носки, да. Но до берега она не добралась, команда была вынуждена остановить заплыв ради безопасности. И знаете что? Вот это была ее вторая попытка пересечь Балтику, как и Бартоломей, она не сдавалась после первой неудачи. А заплыв-то тоже был благотворительным. Она собирает средства на лечение, реабилитацию 14-летнего мальчика, которому нужна дорогостоящая помощь. Ну и то же самое мы говорили о том парне, который добрался. И вот ведь иногда человек, который не дошел до последних километров, но проявляет не меньше мужества, чем тот, кто стал первым. Я искренне желаю Каролине восстановления, ну и, возможно, она и Балтику покорит, и не только. И дело-то не в том, сколько человек там не спал, сколько километров преодолел. Дело-то главное в том, ради чего все это дело мы творим. Ну и теперь оно...
1: Поэтому будем следить.
0: Будем следить. И еще о том, что в Бикернике на эти выходные станет чуть громче, чем обычно. Мировая столица спидвея Бикерники. Да, полуфинал World Cup. Между прочим, сборная Латвии сразится с сильнейшим соперником за путевку в финал. И 8 августа лучшие гонщики планеты выйдут на рижский трек, чтобы продолжить борьбу за титул чемпиона мира. Короче, два вечера обещают быть по-настоящему огненными. Поэтому Бикерневский спидвей стадион будет шумно, 19:00. Про билеты ничего не говорим, потому что они все проданы. Вот так вот у нас, но теперь...
1: Можно будет хотя бы там подслушать, может быть, там издалека.
0: Ну, или порадоваться.
1: Поехав мимо.
0: Мы вновь полюбили спорт. Хотя бы спидвей.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
3: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтари».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
4: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Наша перекличка пошла. Чами-чами, и-и, п-п. Все, как мы любим. Это Шизгара.
1: Чами-чами.
0: Ну, чами-чами.
1: Надо придумать. Если и-и – это искусственный интеллект, п-п – это, значит, ответ против искусственного интеллекта.
0: Ну да.
1: А чами-чами – это...
0: Чами-чами.
2: Культурный слой.
1: Пусть чами-чами будет что-нибудь культурное.
0: Ну, культурно. Чавкайте сами, например. Чами-чами там. Это Стас Лоренцев, это я.
1: Алексей Литов, это я. А что касается культурного слоя, то надо начать, наверное, с того, что сегодня, ну, шутки шутками, но вообще день памяти Блока. Он умер 7 августа 1921 года.
0: Ну, и ставить себя вровень с таким поэтом мы никогда не станем, но мы с уважением относимся к Блоку и, конечно, там можем, если что, и процитировать на память даже несколько его строф.
1: Каких?
0: Ну, там, не знаю, там ты в аптеку ж ходишь, где фонарь стоит? Уже хорошо, значит, хорошо. Первая постановка Шекспира «Макбет» состоялась 7 августа 1606 года. Обалдеть! Причем бы это было сделано... По сути дела, был корпорат. Это вот, знаете, как вот на корпоративном... Есть люди, которые еще проводят корпоративы. И не обязательно это связано с одними и теми же там музыкой, которая стандартная, там, кавер-бенд какой-то. А некоторые приглашают еще артистов, которые для них разыгрывают специально что-то созданное. Так вот, для короля Якова I и его гостя, короля Дании Кристиана IV, вот вышел коллектив под руководством Вильяма Петровича Шекспира. И представили ему, значит, Макбет, им, двум королевским особам.
1: Они для этого были вызваны во дворец, я бы так сказал, конечно, в театр Хэмптон-Курт. И самое главное, что у меня подозрение, что и пьесу-то Шекспир, или кто там, говорят, за него написал специально для этого корпоратива. Потому что вот этот Якоб увлекался, значит, Шотландией, магией, и, как мы понимаем, в Макбете и того, и другого хватает. И магия там присутствует в виде этих ведьм, да, ну и как бы история вообще фактически шотландская.
0: Слушай, в день памяти Блока сейчас поговорим о другом великом поэте. Как ты думаешь, а Пушкин мог быть как бы замечен в том, что как Шекспир или люди, которые творили под брендом Шекспир, могли тоже, он мог тоже что-то ангажированное писать?
1: Пушкин ангажированное?
0: Да.
1: Да почему нет?
0: Так он стрелял прекрасно.
1: То есть, как бы, на самом деле, Пушкин, разумеется, мог что-то писать на заказ, но здесь вот надо было, наверное, очень тонко формулировать этот заказ. Потому что, в общем, мог и вспылить.
0: Короче, было дорого. По поводу того, что ж Пушкин сделал-то в этот день. Он взял и написал эпилог к поэме «Руслан и Людмила».
1: Да, случилось это 206 лет назад, в 1820 году. Подумать только. В 1973 в Нью-Йорке прошла премьера фильма Нормана Джойсона «Иисус Христос. Суперзвезда». И это была уже экранизация одноименной рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса. Да, к тому моменту она была поставлена много где, и на Бродвее, да и еще где-то. Принесла славу певцу из Deep Purple Яну Гиллану, которого до этого знали только поклонники хард-рока, а после этого узнали вообще все. Ну и, разумеется, здесь долго думать не надо было, чтобы предложить авторам поставить фильм.
0: Причем те, кто тяготел реально к парпловским всяким этим устоям, они как бы недоумевали, зачем это Гиллану нужно, а те, кто наоборот... впервые услышал там Гиллана, и там и говорит, слушай, хороший, а чё его как бы никто не знает? Как никто не знает? Алё,
1: это та самая группа, где поет тот певец, который исполнял арию в Jesus Christ Superstar.
0: Да, включите нам что-нибудь фиолетовенькое. Вы чего, единорожку хотите? Нет, говорит, Deep Purple. Ну и 7 августа 2018 года состоялся выход фильма «Безумно богатые азиаты». Это такая первая голливудская лента с полностью азиатским кастом. Ну и это, по сути дела, признание разнообразия в культуре без перегибов, переборов, без, вот, без ангажированности. Все встали на одно колено, там задумались и сказали, что нам как бы неудобно. Нет, всем было удобно, эти были богатые.
1: А есть, конечно, в современном мире парадоксы терминологии, потому что когда мы говорим, что в ленте были только азиатские актеры, и говорим, что это для того, чтобы показать разнообразие, как-то здесь нет противоречий, что если разнообразие, то там должны быть все. А если только азиатские актеры, это не совсем разнообразие. Для этого надо, по крайней мере, еще одну ленту, на которой будут все, например, не азиатские актеры.
0: И про Чингисхана фильм сделать. И все неизвестные актеры. Будет прикольненько.
1: В общем, в таком вот безумном мире мы живем. Ну, может быть, надо сказать, и хорошо, весело.
0: Да, и список всех рожденных знаменитостей, в том числе культурных, мы уже тоже озвучили. В общем, я считаю, что свою миссию в плане культуры мы сегодня выполнили.
1: Осталось выполнить ее в плане пробок и ситуации на дорогах, но это через 3 минуты.
2: Культурный слой. На радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. На мониторе перед 9 часами было 3 балла, 12 заторов. Средняя скорость в черте города составила 29 км в час. Были и остаются несколько заторов от 5 до 10 минут. Это Карля Ульманя-Гатва перед Лепая в обоих направлениях, Густава Земгала-Гатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали и улица Юглас перед Малинас в сторону кольца Бикернеку. К этой минуте утренний час пик завершился. Дорожная обстановка оценивается на 2 балла. Трафик в желто-зеленом секторе почти везде свободное движение. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. Итак, за четверг по Риге и столичному региону 91 ДТП. В них пострадали 11 человек, в том числе двое на электрогаджетах и 2 пешехода. Патрульные составили 56 протоколов, в том числе 26 за превышение скорости, в основном в жилых зонах и на знаке 30. Задержан один нетрезвый водитель, в его крови было более 1,5 промилле, когда он сел за руль. В итоге уголовное дело о лишении прав, и помимо крупного штрафа нужно выплатить компенсационную стоимость автомобиля. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Берегите себя и всем пожелаю безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
3: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале.

0: Сталин Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
3: Да, здравствуют выходные.
4: Да, как вы периодически слышите в эфире и нашей радиостанции, да и многих друзей и наших вот братских, вот и там на Микс, и там на Авторадио, естественно, и на латышском языке на релаксе звучат некие ролики, которые призывают задуматься над тем, что нам сейчас навязывают, чтобы появилось 30% местной музыки в формате любой радиостанции. Это убивает действительно уникальность того иного продукта. И вы поэтому не только вслушиваетесь во все это, там еще и адрес есть, по которому предлагается все-таки самым активным людям написать свое мнение по поводу этого. Там radio.dalsvedibo.lv. Вы услышите и подпишите. Может быть, как раз вашего голоса и не хватит. Или, наоборот, ваш голос нам вот будет тем самым, который поможет нам остаться тем, кем мы
3: и
4: есть.
3: В общем, не оставайтесь в стороне, иначе потом придут за вами.
4: Это точно. Придем за вами утречком, разбудим в 7 часов утра на частоту 88,6.
3: Но уже в понедельник.
4: Я Стас Флоренцев.
3: Я Алексей Титов.
4: Отдыхайте.

0: Реклама.
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то радио Рокс.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтари. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтари. Билеты в кассах Билеш Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио «Рос» 88,6 FM.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить парусам.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 11 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
3: Если чё, я бах.
1: Билеты в кассах «Билетши-сервис».
4: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
0: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джохин Миллер. The Matrix. Иконическая музыка. Мощный звук. Визуал и энергия. На всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение уже в бонусе ТИПС АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бонусы АБЦ.
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
2: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: реклама.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль гуляет.

печально одинок. Вернись, наверное, мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись, в простуженные дни здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим?

0: Реклама.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
2: Ten of Zelda, ten of Sticks, Kaistas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@dauzvaidiba.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

смотрел на утренний туман над речкой или возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут и

0: Реклама.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабу Сердц.

0: і Флеш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Фонверсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Цинтери.
4: Если чё, бах.
3: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтер. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября.

0: Группа «Сплин» приглашает в Андерсон. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Я с детства понял, что когда я начинаю писать большие рассказы, я их не дописываю. Когда пишу коротенькие, вроде как дописываю. Поэтому я сперва метался, мне так хотелось что-то длинное написать. Я постоянно садился за «Игру престолов» или за «Властелина колец». То есть вот амбиции были вот такие, а написано было там несколько страниц.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.
4: Мы следуем, ты гос.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и ABC.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
3: Я с тобой, моя.
2: Билеты в кассах Билетсервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Айспик. Кровь и мой друг. Нервы. Бог один. Нойз МС. На крыльях наша любовь. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

0: любить.
1: Реклама. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.

один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем.

замечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: А уже начиная, наверное, по-настоящему с группы «Бригада С», наверное, все-таки все это началось, когда мы с Гариком. И хотя мы одни из первых стали использовать духовую, расширенную. И в этом смысле многие нас поэтому и называли там такими эстрадными терминами всякими. Мы нашли какой-то выход. Кто-то, я уж не помню, там кто-то из наших там приятелей это все оценил таким этим смысловым выражением. Оркестр пролетарского джаза.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: і Флеш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Забете.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Почему перегревается двигатель и что делать, если он, наоборот, не прогревается? Самая распространенная причина перегрева – это выход из строя или загрязнение радиатора и охлаждения. Со временем он забивается пылью и грязью и перестает нормально справляться со своей задачей. Поэтому решетку радиатора специалисты рекомендуют промывать как минимум раз в год. Лучше всего в начале лета, до наступления жары. Иногда причиной становится механическое повреждение. Например, камень из-под колес может пробить радиатор и нарушить герметичность, и охлаждающая жидкость начинает постепенно вытекать. В этом случае радиаторы обычно меняют, реже ремонтируют. Еще одна частая причина – неисправный термостат. Это небольшой, но важный элемент, который регулирует температуру охлаждающей жидкости. Если он заклинил в закрытом положении, жидкость перестает поступать в радиатор, и двигатель быстро перегревается. А решение здесь одно – замена деталей. Также стоит проверять и вентиляторы охлаждения. Если они не включаются или работают слабо, радиатор не продувается должным образом. И еще причиной могут быть ошибки датчика температуры охлаждающей жидкости. Он способен давать некорректные показания и нарушать работу всей системы. Прогреть быстро двигатель – это не проблема, но бывает и обратная ситуация. Двигатель долго не выходит на рабочую температуру. В городе это может быть незаметно, но на трассе стрелка температуры так и не поднимается, ну а печка почти не греет. Чаще всего причина та же – термостат. Но теперь он заклинил в открытом положении. В этом случае охлаждающая жидкость постоянно циркулирует через радиаторы. Двигатель не успевает прогреться до нормы. Проверить это можно даже без сервиса. При холодном двигателе нижний патрубок радиатора быстро становится теплым. Значит, термостат открыт постоянно и требует замены. Выбор автомобиля зависит от трех вещей – бюджета, условий эксплуатации и личных предпочтений. Но важно помнить, реальная стоимость автомобиля никогда не ограничивается ценником. Специалисты советуют считать полную стоимость владения – страховка, обслуживание, резина и будущие потери стоимости при продаже. Иногда более дешевый автомобиль в итоге обходится дороже, чем более надежная, пусть и изначально дорогая модель с понятной историей. Естественно, при покупке подержанного авто обязательно полная диагностика. Это несколько евро, которые могут сэкономить тысячи в будущем. А при выборе новых машин по параллельному импорту или китайских брендов важнее всего уточнять, кто предоставляет гарантию и где находится сервис. Сегодня по статистике рынка в бюджетном сегменте чаще всего выбирают проверенные корейские модели типа Hyundai или Kia. В более дорогом сегменте востребованы Toyota RAV4 с пробегом и новые китайские кроссоверы. Отдельный вопрос – время покупки. По данным аналитиков, выгоднее всего покупать автомобиль в конце июня, когда дилеры закрывают полугодовые планы и готовы давать максимальные скидки. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишус Сервис».
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку,

0: созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Необходимо обсудить систему физической подготовки молодежи в школах. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Руководству национальных вооруженных сил, министру образования и науки и министру здравоохранения следует обсудить, как упорядочить в школах систему физической подготовки и психологической устойчивости, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Говоря о наборе молодежи в армию, Мелнис указал, что армия хотела бы, чтобы на службу поступали молодые люди со спортивной подготовкой, которые сразу могут взять 50-килограммовый рюкзак и отправиться на задание. Поэтому руководству национальных вооруженных сил с министрами образования и здравоохранения следует обсудить, как уделить больше внимания физической подготовке и психологической устойчивости молодежи уже в школе, чтобы она была лучше готова к службе. По словам Мелниса, любой командир скажет, что солдат должен уметь бегать и носить снаряжение с первого дня, чтобы участвовать в выполнении заданий. Однако нужно понимать, что наше общество изменилось, и нужно искать баланс, как заинтересовать молодого человека присоединиться к национальным вооруженным силам, не убивая его желание высокими требованиями к физической подготовке и здоровью. Поэтому нам необходимо поговорить и найти модель, которая выгодна и системе образования, и национальным вооруженным силам, и самому молодому человеку, подчеркнул Мелнис. В то же время министр согласился с тем, что оператору дрона, специалисту, ответственному за защиту киберпространства, не нужна такая физическая подготовка, как пехотинцу или солдату подразделения специального назначения.
2: Про президента.
1: Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, сообщили в канцелярии президента. Отпуск главы государства продлится до следующей субботы, 15 августа.
2: Про погоду.
1: В ближайшие дни в Латвии ожидается переменная погода. Часто будет светить солнце, временами пройдет дождь. А на следующей неделе на короткое время уже можно будет ощутить и осеннюю прохладу. В субботу во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозовые ливни. Днем воздух прогреется до плюс 18, плюс 23. В воскресенье осадков не ожидается. Ночью плюс 9, плюс 12, вторая половина дня теплее субботы. В понедельник температура воздуха поднимется до плюс 22, плюс 27 градусов. Но в течение дня увеличится облачность, и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. Оба дня будет дуть порывистый ветер. В середине следующей недели погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому погода будет сухой и преимущественно солнечной. Температура воздуха в среду не превысит плюс 18, плюс 22 градуса, а в ночь на четверг местами может опуститься до плюс 5. Затем станет теплее, но в конце недели в Латвию вновь может прийти циклон. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к норме. Осенние и зимние месяцы прогнозируются теплее обычного. Самая дождливая и ветренная погода ожидается в ноябре и декабре. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется...

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа!

0: 30 августа. Концертний зал Цинтарі. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Кинул этот мир раньше, 6 лет тому назад. Пит во многом изменил представление о месте на сцене для басиста. Он не стоял на заднике, а активно двигался. Его отличал низковисящий бас, прыжки по сцене и характерная яркая одежда. Уэй был полноценным сценическим персонажем. В этом смысле он стал одним из предшественников таких басистов-шоуменов, как Стив Харрис. После ухода из UFO в 82-м поиграл с Motorhead, с Оззи Осборном, а также создал собственную группу Wasted. В 74-м инопланетяне выпустили альбом «Феноменон» с еще юным 19-летним Михаэлем или Майклом Шенкером. На пластинке был трек «Доктор, доктор». Он настолько понравился Iron Maiden, что они долгие годы использовали его как музыку перед началом своих выступлений. Ну, в общем, друзья, у нас все сошлось, и мы, отмечая рождение Пита Вэя, слушаем классический трек группы UFO на Radio Rocks.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему.

закрывают свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменять значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: На радио «Рокс» Гарик Сукачев и «Бригада С» с треком «По дороге разочарований». Мы меняем музыкальный курс и чесанем в Америку конца 60-х. 7 августа 69-го вышел третий альбом «Creedence Clearwater Revival», который положил начало их мультиплатиновой трилогии. «Green River» поднялся на вершину альбомного списка Billboard, где продержался 4 недели, а в общей сложности провел в чарте 88 недель, то есть более полутора лет. В 2003-м издание Rolling Stone поместило пластинку на 95-е место лучших альбомов всех времен. Мы же слушаем заглавный трек. Кстати, это не про дверь зеленого цвета, а про загадочную закрытую дверь, за которой идет веселье, звучит музыка, но нашего героя туда не пускают. Итак, Creedence Clearwater Revival и Green Door на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Радио Rocks. Самое то. Твое настоящее.

0: Адрижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В детской больнице откроют отремонтированный операционный блок и другие новые помещения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В детской клинической университетской больнице 19 августа состоится открытие нового центра нейропсихического развития, симуляционного учебного класса и отремонтированного операционного блока. В операционном блоке модернизированы 6 операционных. Центр нейропсихического развития открыт в отремонтированном историческом здании больницы. В новом симуляционном учебном классе в дальнейшем будет проходить повышение квалификации медперсонала. На мероприятии по случаю открытия новых помещений представитель детской больницы также ознакомит с новыми информационными технологиями и медицинским оборудованием, приобретенным на средства из фонда восстановления Европейского Союза. Также будут открыты новые навигационные указатели и новый участок дороги, который обеспечивает выезд с территории больницы на улицу Индрика и въезд на территорию с этой улицы. Оба объекта улучшат передвижение пациентов, посетителей и сотрудников по территории. В начале этого года была завершена реновация 2 отделений большого корпуса больницы, ремонт дымоходов, а весной открыта отремонтированная зона вестибюля и столовой. Также были благоустроены помещения в коридорах диагностического корпуса и модернизировано несколько кабинетов. В больнице также были установлены новые лифты, в подвале построена зона раздевалок для сотрудников, созданы уличные игровые площадки, бабочка и котенок. Отремонтировано здание, в котором работает служба охраны. Также была улучшена инфраструктура инженерных сетей больницы, модернизирована инфраструктура информационных технологий, обновлено и дополнено медоборудование.
2: Про полицию.
1: В апреле и мае текущего года госполиция получила информацию о кражах из банкоматов в Риге и Ялгаве. По подозрению в кражах в Литве в результате погони задержали гражданина Косово 1985 года рождения. Всего в группу входили 4 человека. По данным пресс-центра госполиции, 27 апреля воры украли кассету с деньгами из банкомата в Ялгаве, а 13 мая преступники украли деньги из 2 банкоматов в Риге. В ходе расследования полиция установила, что у воров было специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Кроме того, к автомобилю они прикрепили украденные ранее номерные знаки. 14 мая в Литве был задержан один из подозреваемых, 41-летний косовар. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру. Розыск подельников иностранца продолжается.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7, местами порывы до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны дождь и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Группа «Князь» грохнула в начале нового часа треком «В пасти темных улиц», а у нас продолжается вечеринка под девизом «Рок жив». Мы отмечаем в том числе события дня сегодняшнего. К примеру, сразу два интересных момента, связанных с Fleetwood Mac. В 70-м в эту группу влилась клавишница, певица и композитор Кристин Макви. Кстати, урожденная Perfect, совершенная или идеальная. Кристин написала и сама вокально исполнила 8 песен из альбома лучших хитов Fleetwood Mac. Кроме того, 7 августа 82-го альбом «Мираж» поднялся на вершину чарта Billboard в США и стал номером 3 альбомного чарта Британии. Мы слушаем из него трек «Джипси» или «Цыганка». Кстати, его сочинила другая солистка группы Стиви Никс. Прямо сейчас Fleetwood Mac на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Вот, я бы не сказал, что я реализован, потому что все-таки мое название, название моего коллектива, оно очень сильно мне мешает. У меня песни больше, чем артист. Все дело в том, что я называл группу в доинтернетовский период. В доинтернетовский период любой коллектив, как его ни назови, он динамику раскрутки имел строго определенно. Это традиционные медиа. И там неважно было, хоть кино, хоть мультфильмы, да? А анимация, это тогда, на тот момент, было не сильно распространенное слово. На нем было наслоено только одно понятие, да, то есть анимация, мультипликация, то есть это было примерно одно и то же. А в интернет-период на это понятие наслоилось огромное количество смыслов, всяких-всяких разных, и преодолеть эти смыслы очень сложно.
0: Сказано на Радио Рокс.
2: Блеск

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Активным и весьма интенсивным получился час пик в пятницу 7 августа. Примерно полтора часа на мониторе держали 6,7 баллов, и только к этой минуте трафик ушел ниже пятерки. При этом остаются сложные места в городе. В первую очередь это Карлио-Ульмань-Агатва перед Лепой в сторону Юрмалского шоссе. Там крупная пробка от Островного моста, а в сторону центра тоже затор, но поменьше, чуть более 10 минут. Кроме того, сложно на участке улицы Валдемара, Вантовый мост и до улицы Мелнсила. Между тем, наш автопилот Эдвин Дорофеев после пяти вечера отправился на техосмотр на личном авто, о чем и рассказал.
2: Еду на техосмотр. Если интересно, потом могу сказать, сколько по времени у меня это заняло, учитывая то, что оплатил уже заранее, потому что те, кто оплачивают на месте, я слышал, гораздо дольше ждут своей очереди.
1: Мы узнаем, чем закончилось дело к концу этого выпуска «Автомонитора», а пока продолжим. На этой неделе наблюдалась высокая аварийность. За первые 4 дня с понедельника по четверг включительно в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 356 ДТП, то есть в среднем 89 за сутки. И сами понимаете, это очень много. Причем виной подавляющего числа аварий был и остается человеческий фактор. Соблюдаем ПДД и скоростной режим и будем внимательны. На этом о трафике на этой неделе почти все. Потому что сейчас узнаем, чем закончилось посещение техосмотра на улице Антонас, где въезд с Мукусалос.
3: Вообще очереди нету. Подъехала сразу к пустым воротам. Ну, передо мной машинка. Точнее, она уже проверяется там. А вообще передо мной никого.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam nektarīni 1,79 € kilogramā. Lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Saļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Ar paldies karti papīra dvieļi Bloom Jumbo 2,49 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Medus при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
6: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: на радио Рокс Брейнстром с треком «Контакты». Ну а мы отметим выпуск Deep Purple 21-го студийника «Вуш», что по-русски звучит как быстрый звук «шух». И вышла пластинка в аккурат 7 августа 2020-го. Это был предпоследний альбом, на котором гитаристом еще был Стив Морс. Синглами издавались треки «Man Alive», «Nothing at All» и «Through My Bones», трек, который можно перевести как «Пора бросить кости». Здесь, правда, другой подтекст. Лучше продолжай движение, время летит, а мы по-прежнему здесь. Музыкально на альбоме «Добрый старый Deep Purple» плюс прогрессивный рок, плюс блюз, плюс немного психоделии. В общем, все по-современному. И мы слушаем прямо сейчас «Through My Bones» от «Глубоко фиолетовых» и наслаждаемся летним вечером в компании «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билетем, билишустер.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6

0: на Радио Рок с Настя с треком «Голоса». Ну а мы еще дадим жизни под зажигательный бал «Румблиц» группы «Свит». Хотя на этом и простимся до понедельника. Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива на все выходные.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Крупнейший хип-хоп фестиваль Relife Fest в Риге уже 8 августа на сцене.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
2: Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящих мимо машин, и никого нет. На дорожных столбах венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути, третью жизнь за...

0: идет дождь.
1: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
4: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
4: Если чё, я бах.
3: Билеты в кассах «Билеши сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Это «Рок с деткой». Радио.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
3: Люди ночами.
0: Билеты на fridayticket.com.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми.

0: все. Поддержи нас и напиши. radio@dauzwedeba.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
1: Радио Рокс.

0: мысли вслух.
1: Андрей Князев, музыкант.
2: Нас родители с горшком всегда выгоняли, ну, отцы. Выгоняли из дома, говорят, тунеядцы, ну-ка быстро работать. Начните тут на своих балалайках тренькать, потому что вы на этих гитарках вы себе денег не добьетесь. Или встанете как Кинчев, что еще хуже. Ну, это Миша Натис говорил. Короче, это самое. И мы с горшком как-то пытались лавировать для того, чтобы мы могли заниматься музыкой, но и при этом не раздражать родителей, отцов.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Зинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Зинтере. Билеты в кассах Билишесервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.
1: Дождь по асфальту и просидеть.

залог. Верится и не верится, все, что случилось, не вдруг.

Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина. Мы следуем ты как.

0: и флэш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: Радио Рокс. Латвия.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться и спускаемся вниз.

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видзаме возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Над Рижским заливом 22 часа. Радио Rocks. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видзаме возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Я

Рижским заливом 23 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Yes,

0: слушай его каждый день, детка.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах.

захватывает дух на скоростях. Не холодеет кровь на виражах.

волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И ни событий, ни людей не тороплю. Мой лук валяется со сгнившей тетивой. Все стрелы сломаны,

не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный.

Я с коня, только не, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: мне пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом один час. Радио Рокс. Твое настоящее.

не дожил. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

0: систем.
1: Как?
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: как?
0: Манит нас по нему.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забыть.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном.

остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Радио Рокс. 88,6 FM.
0: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

Радио Рокс. Над Рижским заливом 3 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.